с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12

0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

моделировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Подружка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Привет всем, дорогие друзья, доброе утро. Это Подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья, 7:03 в городе Орске. Здравствуйте, ребята.
3: Доброе утро.
4: Верно.
2: Дима, я пометую твою историю про палку и рот.
4: Так, а пометуешь и не только ты теперь.
2: Ага. Но жаль, что я вот именно в тот момент не вспомнил, так сказать, детское объяснение одного правила дорожного движения.
4: Ну-ка.
2: Правила регулировщика.
4: А, если палка смотрит в рот...
2: Делай правый поворот. Ты тогда правый поворот сделал?
4: Я сделал, знаешь, как собака вокруг себя, скуля. Проткнул щеку.
2: Вот, но лучше, как говорится, поздно, чем никогда. Все равно вспомнил это правило, да, и как раз к моменту оно подошло. Mm-hmm. Во-вторых, друзья, вы знаете, если вы сейчас... давайте так даже. Если...
4: Голенькие.
2: Нет.
3: Отправляйте фотки.
2: Прекратите. Я вообще не об этом. Я говорю, если вы сейчас включите канал «Смотри радио»,
4: то мы голенькие.
3: Отправляем фотки.
2: Нет. Пока вот наши лица, как в одной песне поется, наши лица как коробки, да, вот видно. А потом как раз будут прекрасные пейзажи нашего города. Просто насладитесь картинкой. Сейчас восход прекрасный, красивый, такой красноватый, так уже по осеннему.
4: Багровый,
2: да, нет, очень красиво все это. И, кстати говоря, на улице довольно свежо, но вообще нам вот именно в эти дни ближайшие обещают довольно жаркую погоду. Сегодня до плюс 28, завтра плюс 29, а на выходных даже до плюс 30 обещают. Так что День города, напомним, который 5 сентября состоится, пройдет, в принципе, в таких, ну, мне кажется,
4: в идеальных условиях.
2: Комфортных, да, погодных условиях.
3: Это хорошо.
2: Не обещают ни дождя,
4: ни гвоздя,
2: ни снега.
4: Ни жезлов.
2: Да, в общем, этого всего не будет. Вот, так что собираемся потихоньку, готовимся ко Дню города. Я вижу, что там уже сейчас выставляют все нужную атрибутику. Все это будет проходить на стадионе «Авангард», друзья, не забывайте. Приходите, мне кажется, там будет интересно. И еще потому, что мы там тоже будем участвовать.
3: Конечно.
4: Я бы сделал...
3: У нас будет...
4: Кокошник на колесах.
3: Ага, молодец.
4: И из него бы все выходили.
2: Знаешь,
4: как троянский конь.
2: Да. А вот насчет кокошника у Дарьи, по-моему, есть. Она уже демонстрировала здесь.
4: Вряд ли из него смогут выйти кто-то.
2: Ну, не, только она.
4: Бактерии.
3: В нем можно ходить. Давайте начнем с этого.
2: Там, кстати, будет много интересного, так что...
3: Да, ну, во-первых, День города будет в русском стиле. Вот русское гостеприимство такое. Во-вторых, действительно, вот представлен организации города разные. Мы в том числе. У нас там будет целых две больших площадки красивых, поэтому приходите, присоединяйтесь. Мы, естественно, без подарков никого не отпускаем, как и всегда.
2: Как и всегда, в общем-то. Подарки — это самое первое, что мы всегда отдаем. Так, ну и поскольку осень все-таки календарная, по крайней мере, еще наступила, но погода летняя, все равно пошли сообщения по поводу простуд, заболеваний, ну и так далее. То есть это сезонное, как всегда. Так вот, здесь дали в Роскачестве совет налегать на скумбрию перед сезоном простуд.
4: Неудивительно, почему женщина позавчера, по-моему, сказала: хочу скумбрию, или вчера, я не помню. А мы оба были такие после болезни, так скажем.
2: Да,
4: организм вот сам просит.
2: Рекомендуют добавить эту рыбу в рацион перед наступлением холодов. Скумбрия богата омега-3, витамином D, который важен для нормальной работы именно иммунной системы. Также специалисты советуют чаще есть тыкву, морковь, яйца и орехи. Ну, насчет яиц, по-моему, вы регулярно здесь их поедаете.
3: Да.
2: Так что вам, в общем, простуда не грозит. Я хотел сказать: Дарья, вечером употребите скумбрию, но потом понял, что тебе, скорее
4: что
2: всего, ее надо просить.
4: У моря.

0: прикинь, на паром встала. Морюшка, пожалуйста.
1: Нет, ну а как морюшка мне копченую скумбрию даст?
0: Не знаю, там может морячок какой будет.
1: Ну, тогда надо сходить.
2: Тогда встаньте у магазина, где продают рыбу.
0: Встаньте на пляж Строилковский. Там по-любому.
1: Я воспользуюсь вашими советами. Хорошо, спасибо.
2: Давайте попробуйте. Ладно, друзья, давайте к теме утра сегодня переходить. Значит, мы решили спросить у вас про лучших друзей. Что лучший друг делает в вашей жизни такого, что не делают остальные? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Проще говоря, хвалитесь своей дружбой.
1: Нет, ну не обязательно хвалиться.
2: А ты думаешь, и в негатив можно уйти?
1: Можно и так, и так.
2: Да?
1: Ну вот ты посмотри, ну, вот товарищ сидит рядом с нами, да?
2: Так.
1: Он может такое натворить?
2: Нет, подожди,
1: натворить?
2: Но он не мой лучший друг.
1: Ну, а ко мне, к сожалению, это относится.
0: Ну, меня никто не спрашивал.
1: Ну, я киваю. На самом деле, вот другие мои друзья так не делают, а он очень жестко шутит в мою сторону. Иногда даже очень обидно.
0: Барный стол дел, говорит.
1: Помолчи! Вот. И вот когда он шутит, мне бывает настолько больно и обидно, но в процессе этих шуток своих дурацких, он еще какую-нибудь дурацкую шутку уже и про себя скажет, мне становится так смешно, и я и смеюсь, и плачу одновременно. И я понимаю, что вот такое может делать только он.
2: Некие эмоциональные качели получаются,
1: да,
2: такие, да?
1: Еще какой эмоциональный качу.
2: Вот мы сегодня, кстати, психолога и спросим, хорошо это или плохо. В общем, друзья, пока отвечайте вы.
1: По-моему, все,
0: я
1: что
0: про нее
1: говорит.
0: Пошучу.
2: Это понятно. Это понятно, но для остальных объясним, может быть, да, действительно. В этом есть некое зерно какое-то. Короче говоря...
0: Ну и поклюю.
2: Что лучший друг делает в вашей жизни, то, чего не делают другие. Но поскольку, да, долю сомнений Дарья внесла, можно писать тогда и как позитивные моменты, так и негативные.
1: Ну, я уверена, что есть лучшие друзья у многих, которые настолько отважны, назовем это так, что они могут на чью-нибудь машину залезть и танцевать, например. А вот тоже вот девочки недавно выкладывали в соцсети у нас, они дорожный знак украли и бегали с ним по городу.
2: Куда-то в криминал.
1: Нет,
2: уходит. Ну ладно,
1: давай
2: хулиганство.
1: Давай так, это истории, на которые не каждый сподвигнет.
2: Ну, конечно. В общем, пишите 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Про наши мессенджеры не забывайте. В Максе будет пост обязательно, так, в Телеграме.
0: Кто первый, украдет сегодня дорожный знак и забирает сегодня кофе от кофе-лайка.
2: Это слушать не надо, друзья. Вы прекрасно это понимаете, да? Мы к сказанному отношения не имеем.
1: Тот, кто первый украдет, тот в рубрику на Орскру попадет.
0: Да, рубрика «Чмо».
2: Частушки уже пошли.
0: Да.
2: Хорошо.
0: Ну вот, я там, кстати, на доске почета вижу. Мрази город.
2: Зачем так жестко?
0: Давай,
1: ну
0: смешно же.
1: Понимаешь?
0: Так, Леди Гага, впереди Диплоу и тренды дня.

0: дня.
1: Но один из главных трендов уже прошедшего дня, ближе к вечеру, вчера показали трейлер нового Гарри Поттера. Не знаю, смотрели вы, нет? Я потому что не смотрел, просто по одной простой причине я этим сильно не интересуюсь. Вообще с Гарри Поттером как-то не очень связан.
2: Ты говоришь про второй сезон.
1: Уже второй сезон?
2: Или про первый сезон?
1: Первый сезон еще, подожди, какой первый, второй? Это новый Гарри Поттер с новыми актерами. Да. Это сериал на два сезона, который еще в производстве до сих пор находится. У него премьера 25 декабря вот этого года, 26-го.
2: Я просто видела первые вот как раз-таки трейлеры, и когда вот вышел второй, мне показалось, что это уже второй сезон, и я первый как-то просмотрела.
1: Нет. Вчера вообще был первый полноценный такой трейлер именно Гарри Поттера, и вы сами понимаете, все те, кто этим интересуется, а таковых оказалось очень много, вот взвыли вчера просто от счастья. От того, что он появился. Конечно, после просмотра трейлера, естественно, разделилось на два лагеря. Те, кто против.
3: Кому очень не понравился, кому, да. и немного.
1: Те, кто за, где, те, кто против. В общем,
2: но так или иначе, смотреть будут и те, и другие.
1: Да, один из таких громких трендов прошедшего дня. В общем, как я уже сказал, 25 декабря премьера вот этого первого сезона. Посмотрим, что там наснимали в этот раз. Отвыкнуть от прежнего Гарри Поттера, актера-то как зовут?
2: Дэниел
1: Рэдклифф, наверное, будет тяжело. Но что делать? Он уже не в том возрасте, чтобы в Гарри Поттере.
3: Маленькая фея.
2: Но тут видишь, на что делают ставку сценаристы и вообще создатели вот этого нового повествования Гарри Поттера, то, что все приближено к книге. Mm-hmm. Потому что на протяжении выпуска вот как раз-таки полнометражных фильмов про Гарри Поттера именно фанаты, которые читали книгу, которые изучали вот досконально каждое слово, они придирались и к цвету глаз Дэни Рэдклиффа.
1: Я тебя умоляю, они найдут уже сейчас, далее. Сейчас уже вот я тебе говорю.
3: One second, а вот эта вот шоколадка рядом с Дэниел Рэдклиффом, с Гарри Поттером, это вместо кого там, рыжего или кого там?
1: Я без понятия, я вообще не знаю.
3: Там, по-моему, же один актер шоколадный, там вот такого вообще был такой в книге или
2: наверное,
3: нет?
2: Наверное, ты сейчас имеешь в виду, что сменили актера на роль Северуса Снейпа.
3: Наверное, я не помню. В общем, там шоколадка какая-то ходит.
2: Это один антагонист, который на протяжении долгого времени действительно для всех был персонажем злым, но в конце это все перевернулось, и оказалось, что это вообще ключевой человек, без которого бы вся эта история не получилась потом счастливой. И изменили, да, актерский состав, и многие сейчас негодуют. Да как так, учитывая, что большую часть своего взросления он провел как раз-таки в темном пространстве, и кожа его была бледная. Как-то так вот вы сейчас это все переиначили.
1: Ладно, еще один тренд. Вы знаете, вот каждый раз они появляются,
3: Я вот открыл вот эту вот статью про Гарри Поттера. Снэк стал черным, а Гермиона родом из Баку. Вот такие вот заголовки.
1: Я тебе говорю, инфопространство, оно вчера всколыхнулось, так скажем.
3: Да.
1: Ладно, другой тренд, вот еще раз повторюсь, они появляются ниоткуда, никаких источников, доказательств, ничего нет, но во всяком случае пишут чего-то. И вот, значит, смотри, парни-зумеры вот сейчас, оказывается, массово отказываются от душа перед свиданиями, рассчитывая стать привлекательнее для девушек.
3: Угу.
1: Вот, честно говоря, я с трудом как-то в это верю.
3: Пойду помоюсь.
1: Нет, я-то пойду. А вот они... Пойдут ли или нет, не знаю. А тренд получил даже название. Феромон максинг.
3: Нормально.
1: Да.
2: Нет, давайте так. Девушкам действительно нравится запах мужчины. Вот его естественный запах. Не вот этот одеколон, который впереди человека, и человек только через 3 метра появляется, да? А естественный запах.
1: Что-то вы как будто против одеколон.
2: Да, я против одеколона. Опять же,
1: тем
2: давайте...
1: не менее, заходя иногда в студию, вы говорите:
3: как вкусно пахнет твоя шея.
2: Нет, давайте так, я не против его совсем. Я говорю о том, что есть дешевый такой вот отвратительный аромат, который распространяется везде, от которого ты задыхаешь.
1: Но у меня, да.
2: Но давайте так, все хорошо в меру. Вы сами об этом говорите неоднократно. Это и на девушек, и на мужчин распространяется.
1: Они сторонники вот этого феромона максинга, они считают, что естественный запах пота, якобы способен...
3: Феромон Максинга Мачалинга.
1: Да, сильнее притягивать противоположный пол.
2: Я соглашусь с этим, да.
1: Запах пота. Серьезно.
2: Легкий запах именно человека, мужчины. Вы не обращали внимания, что...
3: Хочешь посмотреть, как пахнет мужчина?
2: Не,
3: иди
2: ты
3: сюда.
2: Ты не вспотел,
3: понюхай,
2: когда с тебя течет, а слегка вот этот вот, слегка запах твой. Он же безумно привлекателен. Он на интуитивном уровне вызывает сексуальное влечение.
1: Хватит. Ладно, это, наверное, уже... это, наверное, у них. У меня уже... ничего подобного
3: не... Да что надо, поднялось, нет, не надо.
1: Наоборот, нет. Меня это не привлекает вот совершенно. Ладно, если им так нравится, пожалуйста, пусть не моют.
2: Нет, ну это не надо, чтобы они не мылись совсем.
1: Нет, ну совсем, я говорю совсем, ну перед свиданиями, значит. Не знаю, это очень...
3: Легкие отжимания.
2: Перед свиданием. Ну вот, да, вот тут я соглашусь с Дмитрием.
1: Чтобы... Ну, да. Картошкой подышить. Да,
2: да. А он помылся, он привел себя в порядок, и вот такие вот легкие отжимания, он вот, пришел...
1: Подыши,
2: слегка,
1: как раз, и иди. Да.
3: Пресс. Да.
1: И полезно, и этот, как его, феромон Максинг у тебя присутствует.
3: Да. Максинг, тутинг, где надо.
1: Да. Все равно ужас.
0: Тренды дня.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
2: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Васнецова, 21. Звоните 332-445.
3: Высокие цены никому не нравятся, но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться за всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде поговорим. Сейчас в Орске плюс, внимание, 8 градусов днем до 28. В Ясном плюс 11 днем до 27. В Ковандаке-Медногорске плюс 5 днем до 27 градусов. В Оренбурге плюс 9 днем до 29. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 грамм. Граммов Deep Dark 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Так, друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте. У нас рубрика «Антихит». Сейчас с вами
2: разыгрываем
1: поиграем.
2: Квас.
3: Вот. Какого кваса?
1: Бочку.
2: Да, да.
1: Желтую такую, хорошую, пузатую.
2: Трявую.
1: Ладно, зачем? Так, разыгрываем мы что, Дарья? Нет, ладно.
3: Сертификат номиналом 500 рублей в батутный парк «Небо».
2: Хорошо, есть звонок.
1: Верно.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
4: Арина.
2: Арина, против вас кто сегодня? Здравствуйте.
5: Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, как вас зовут?
5: Зинур.
1: Зинур. Зинур и Арина у нас будут участвовать. Значит, Зинур и Арина, слушайте внимательно. Сейчас я вам прочитаю припев одной очень знаменитой песни. Он будет полон антонимов. В общем, все наоборот совершенно. Угу. Ваша задача угадать, что это за песня. Вы готовы?
5: А я уже знаю ответ.
1: А это как? Ну-ка.
5: А я готов сразу без ваших подсказок. 3 сентября.
2: Да, нет!
1: Какой вы хитрый, Зинур.
2: Было бы хорошо.
1: Не-не-не.
2: Но нет, не она.
1: Не она. Нет-нет.
2: Вот зачем вы этот портал открыли?
1: Мы еще об этом скажем сегодня.
2: Да, но песня другая.
1: Так, ну давайте, вы готовы?
5: Давайте.
1: Давайте, да. Итак, припев. Тихо. Если захочешь уйти, уходи навсегда. Пусть тебе приснит. Это я говорю там?
2: Нет.
1: Кто там говорит? Мы говорим. Пусть тебе приснится лед на дальних берегах. Еще.
2: Нет, нет, не туда, друзья, не сюда.
1: Не торопитесь, нет, нет, нет. Дальше слушайте. Еще совсем не поздно, а ты уже одна. Если хочешь проститься, прощайся навсегда.
6: Если хочешь лететь, если хочешь.
2: Нет, это не Киркоров.
1: Нет. Нет. Но это рядом. Это, да. Это прям вот рядом. Ну вот смотрите.
2: Нет, представь, вот группу вам подскажем, вот представьте.
1: Подождите, здесь есть официальные подсказки.
2: Да? Нет, вы, они, вот представьте, вот врезались вы. Нет,
3: нет.
2: Представьте, вы врезались в забор на машине и такие, а пофиг, музыку прибавили и устроились такой, знаете, разнос.
1: Витиевато что-то, Дима, слишком. Давайте так.
2: Скачек аварию. Что? А песня какая?
1: Ну ты даешь. Да. Я не вам, Зинур. Так, песня-то какая?
2: Да, ну давай.
1: Ну,
2: еще
1: самая знаменитая. Если хочешь уйти, уходи навсегда.
5: Яйца.
2: Нет.
1: Нет.
2: Нет, нет.
3: Арина, может быть, вы догадались.
2: Если хочешь.
1: Пробился все-таки.
2: Яйца. Как будто в баню зашел.
1: Зинур, вы, я так понимаю, очень любите выигрывать, да?
5: Ну, я последний раз 1 июня.
1: Да нет, бедно, что вы сразу это оправдываете? Я просто спрашиваю, вы любите выигрывать вообще?
5: Да.
1: Ну
5: да,
1: это
5: да.
1: Просто заметно по вам,
2: победитель
1: что вы
2: по жизни.
1: Да, победитель по жизни практически. Ариночка, к сожалению, нет, сегодня не получилось выиграть. Приветы ваши будут кому-то.
6: Да, вам. Доброе утро, всем хорошего дня.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо, Ариночка, да. Ну, а Зинур, поздравляем. Да. Вот, у нас в Шафутино в день он становится чуть счастливее.
1: За дискотеку авария. Да. Да, получилось так. Зинур, привет, и будут кому-то?
5: Да, я хочу вот передать сначала Арине. Спасибо ей за игру. Пусть она не расстраивается. Пусть через 2 часа позвонит в игру. Как там, что было раньше. И я буду за нее обязательно болеть. Передаю вам. Кстати, смотрю вашу трансляцию. Угу. Машу вам рукой, если что.
1: Ну, вам тоже машем.
5: Передаю привет своим двум лучшим подругам. Ксюше Камусиной, Свете Смальковой. Ну и всех поздравляю с 3 сентября. Самое самое время, наверное, перевернуть календарь.
1: Ой, молодец какой, смотри, все да, охватил, все практически, пять. Да, молодец, молодец.
3: Все берите пример.
1: Да,
2: да.
1: Оставайтесь на связи, объясним, как забрать полученные подарки. Так, Дарье что-то надо прочитать, да.
3: На правах рекламы.
2: Я батутный календарь перевернул.
3: Ты посиди,
2: сегодня,
3: пожалуйста.
2: 3 сентября. Надо текст зачитывать песни. Давай, давай.
3: На правах рекламы. Батутный парк «Небо» переезжает и готовится к открытию. Новая локация, новые высоты. Скоро откроется по новому адресу, поэтому внимательно слушайте проспект Ленина, 111А. Следите за анонсами и узнайте точную дату открытия первыми. Батутный парк «Небо», проспект Ленина. На 111А. Прыгай выше.
2: Спасибо. Джон Саммит. Его услышим. Guys with Brothers. И в историю одной вещи окунемся.
0: Антихит. Подушка.

0: дома.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
3: В связи с расширением производства, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте желен.ру.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
6: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21, Угрин 115 565 801 83 39.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: История одной вещи.
1: Сегодня с вами поговорим о предмете, который есть в гардеробе практически каждой девушки, но мало кто задумывается, сколько драмы и изобретательности стоит за ним. Итак, внимание, бюстгальтер. Все началось...
2: Как-то ты так тоже...
3: Как будто бы в каком-то шоу, знаешь, там умники и умницы.
2: Итак, только ориентированные... Умники и умницы, знаешь, ориентированные на фэшн какие-то.
1: Нет, на самом деле это про здоровье. И ведь много веков девушки пытались как-то прийти к тому, чтобы удержать всю свою красоту в одном месте, чтобы она не мешалась, и в то же время, чтобы это было удобно. Мы с вами отправимся в эпоху 1914 года. Именно тогда в США выдали патент как раз-таки на бюстгальтер. Но сама история получилась намного-намного раньше, в 1910 году. Юная американка Мэри Фелпс Джейкобс готовилась к балу дебютанток. Там так заведено, что девушки, когда достигают определенного возраста, выходят в свет. Это их первый официальный свет, когда их представляют всем и говорят: встречайте, например, Даша Иванова, к своему возрасту достигла того-того-того, в жизни хотела бы достичь каких-то вот еще высот. Вот. И как раз-таки это ее первый выход в свет, и она хотела надеть тонкое полупрозрачное платье, но громоздкий корсет, которые тогда были в моде, сковывал все ее движения, а еще предательски просвечивала ткань. И тут, конечно, началось самое интересное. Мэри вместе со своей горничной за вечер собрали революционную на тот момент конструкцию. Два шелковых носовых платка, розовые ленты, нитки и булавки. И так появился первый прототип бюстгальтера. Сформировались чашечки, и ленты завязывались на спине. На балу Мэри произвела фурор. Подруги заметили, насколько ей было свободно. Она легко двигалась, она легко дышала, смеялась, шутила и тем самым привлекала внимание. И к ней, естественно, начали обращаться, чтобы у них появилось ровно такое же. Девушка поняла, что это может стать хорошим бизнесом. Она основала собственную мастерскую, ведь в ней был предпринимательский такой талант. И в 1922 году Мэри продала свой патент как раз-таки корсетной компании, которая на тот момент начала уже нести убытки. Но сами понимаете, корсеты уходят из моды, и они подсуетились как раз. Вот, вот оно новое революционное изобретение.
3: И задышали.
1: И те задышали, можно так сказать, потому что уже спустя 5 лет они заработали около 15 миллионов долларов. Но важно понимать, что Мэри не изобрела бюстгальтер с нуля. Еще в 1889 году француженка Эрмини Кадоль представила модель, по сути, разрезанный пополам корсет. Но, к сожалению, публика его тогда не приняла. Считалось, что лучше девушку полностью всю ее талию будет поддерживать корсет и сжимать как можно туже. Через 10 лет уже немка Кристина Харт запатентовала как раз-таки женскую фуфайку с чашечками, опять же, чтобы облегчить дыхание. Но тоже как бы не приняли. Все изменилось именно в 1914 году. И тут все, конечно, трактует дух времени. Во-первых, врачи начали говорить о том, что корсет пагубно влияет на здоровье девушки. Во-вторых, началась эпоха экономии. На корсеты тратилось безумное количество ткани, а также вставки корсетные делались из железа. А железо на тот момент нужно было отправлять на фронт, так как началась Первая мировая война. А еще девушки активно начали, появилась революция, девушки активно начали выходить на работы, и корсет естественно, мешали, чтобы правильно выполнять какие-то задачи. Так и появился бюстгальтер. А 3 сентября считается днем его рождения.
2: Прекрасно. Спасибо за историю. Будем знать обязательно. Я вот вчера про кроссворды упоминал же. Если что, вдруг попадется мне в кроссворды, я буду знать.
1: Я рада, что как-то поспособствовала вашим знаниям.
2: Спасибо.
3: Я как-то... календарь перевернул.
2: Об этом позже еще скажем.
3: Жалко, хотел на правах рекламы уже сегодня этот текст зачитывать.
0: История одной вещи.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетная крем-мыло Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Кафе «Новый Урал».

0: Работаем в будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП Абраамян, Сивада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Вновь о погоде. Сейчас в Орске плюс 11 градусов, днем до 28. В Ясном плюс 14, днем до 27. В Павлодаре-Медногорске плюс 7, днем до 28. В Оренбурге плюс 12, днем до 29. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Далее 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске осудили местного жителя за то, что он повторно сел пьяным за руль. Согласно материалам дела, в мае этого года подсудимый ехал на мопеде по улице Севастопольской в Орске. При проверке документов инспектор ГАИ заметил у водителя признаки опьянения. Освидетельствование официально подтвердило, что мужчина был пьян. Учитывая, что ранее гражданин уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение и не имел прав, суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев. Содержанием из заработной платы 10% дохода государства. Общество знания в российских школах с этого учебного года будут изучать только с 9 по 11 классы. Как пишет РБК со ссылкой на Минпросвещение, в прошлом году предмет исключили из программы 6 и 7 классов, а с 1 сентября этого года из 8. Освободившееся время направили на расширение курса истории. В частности, добавлены часы на модуль «История нашего края», а менять последовательность тем учителям теперь запрещено. Билеты на концерт заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Шуфутинского, визитной карточкой которого стала песня «3 сентября», уже раскупили. Об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что дополнительный концерт, который состоится на следующий день, 4 сентября, а также на него все билеты раскуплены. Далее информация о курсе валют. Доллар 87 рублей ровно, 100 тенге 18 рублей 98 копеек, юань 12 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxhorse.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно.

0: 8.05 на 101 часах, друзья. Всем еще раз здравствуйте. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья. Мы снова в эфире. Ну, вот видите, насколько велика все-таки сила народного праздника, да, 3 сентября. Вот концерт, билеты на концерт Михаила Шуфутинского уже раскуплены сегодня и завтра. Полностью, как говорится, это sold out.
1: В ноль.
0: В ноль практически, да, будет.
2: Даже мы туда не попадем.
0: И мы не попадем. Хотя я вживую бы с удовольствием Михаила Шуфутинского послушал.
2: Нет, ну вот мы с Дмитрием уже, если честно, вот прям вот так вот серьезно собираемся 8 ноября на концерт другого исполнителя, но для нас очень важно.
0: Какого? Что за секреты?
2: Это не секреты, мы просто все еще пробиваем эту возможность.
1: Владимир Винокур.
2: Да, на его шоу пародии.
0: Меня возьмите с собой. Я вам, по крайней мере, буду объяснять то, что Владимир Винокур показывает. Потому что...
1: Ты думаешь, мне
0: ну, ладно, ты, ладно, Дима, ну ладно, Дима частично поймет. Но ты точно половину не поймешь
2: вообще, а почему о чем это? Речь идет. Ну, потому что я девушка или потому что я юная? Нет,
0: причем здесь это, да, тут юность, скорее всего. Тут очень много мимо тебя прошло в свое время, когда это было актуально.
2: Нет, ну я с бабушкой, дедушкой «Кривое зеркало» смотрела.
0: Ну ты ж, я тоже смотрел, но я тоже не все понимал там, о чем говорят. Они да? смеялись, главное, всегда, а я думал, что они смеются. Ну ладно, друзья, мы сегодня о другом говорим. Что в вашей жизни делает лучший друг, что не делают другие? Вот такая тема, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. И мне очень понравился комментарий, который одним из первых пришел к нам в мессенджер. Макс, Наталья написала: «Доброе утро. Мой друг женился на мне, теперь ему можно больше, чем всем».
2: Это очень круто.
0: Вот, знаете, я, честно говоря, это прекрасный комментарий, я сразу обозначусь, да, прекрасный комментарий, очень смешной, забавный, веселый, креативный, и, понимаете, но я не люблю, когда вот планку так задирают высоко сразу, то есть, да, только-только мы начинаем вот тему разгонять, вроде бы, да. Читать сообщение, и вдруг приходит вот то сообщение, которое фактически, да, становится абсолютным фаворитом, и причем сразу, и ты уже к другим начинаешь как-то относиться. Ну, так скажем, это...
1: А мне вот грустно предвзято, за него, предвзято. За ее друга. Поэтому я бы не сказал, что ему говорит. Не знаю, он по своей воле, не по своей, там вообще не скажет.
2: Нет, ну давай так. Если мужчина очень долго дружит с девушкой, там, скорее всего, он очень хотел.
1: Да нет, ну вот у нас как с вами,
2: Дарья? Ну у нас с тобой другая

0: ситуация.
1: Как в песне «Комбинация», а у нас такая ситуация. Да.
0: Мы с тобой уже больше родственники, понимаешь, от которых как бы ну вот никуда уже не деться, надо просто принять. И все.
2: Не хочу принимать такую.
0: И вообще, я очень рада, что в твоей жизни есть любовь. Если бы не она, я бы не знаю. Я бы, наверное, уже уехала. Вместе со своей крышей.
1: Наталья пишет: друг хранит секреты, искренне радуется успехом, поддерживает в трудных ситуациях, говорит правду, позволяет быть собой, всегда рядом физически, когда нужно, дает советы, дает выговориться, он надежный и честный.
2: Ну, цените его.
1: Конечно.
2: Кормите.
1: Таких, это вот первое надо. Первое кормить, потом ценить. А Клава пишет: привет, подушка шоу, мой лучший друг это тот, кто в 7 утра привозит мне кофе.
0: Ты вот... где такой друг?
1: Вот видите, уже
0: мимо. Учись.
1: Несколько.
2: Нет, спасибо, я...
1: меркантильные интересы начинают, как сейчас да. говорят или говорили, входить в чат.
2: А да, что наш... то этот, когда злаковый приедет? Зерновой.
1: Где кофе-то мой, да. да. И вдруг, вот представьте, Клавдия, а вот он однажды не привезет, ну, потому что там не успел, опоздал, проспал, нет денег. Да причин куча может быть, на самом деле.
2: А вы скажете.
1: Вы ему, в конце концов, надоели тем, что цените его только за это, вот. И он не привезет, и вы скажете, что, все, дружба закончилась, это теперь не мой лучший друг, и будете искать другого, кто вам будет кофе возить.
0: Нет, но это же как-то должно быть взаимно.
1: Это не порядок.
0: Грубо говоря, он вам кофе, а вы ему сырники.
1: А, ты вон как думаешь. Еще я более думаю, так, да. Это меркантильно. То есть каждый из них получает какую-то выгоду, тот кофе, этот сырники.
0: Ну, давай фантазировать дальше, коль на то пошло. А вдруг он привозит ей кофе, чтобы она взбодрилась, так. А потом они вместе взбодрятся.
1: Ой, все у вас это.
2: Кошмар какой.
1: Сырники мне нравились больше.
0: Да что ж такое?
1: Момент сырника.
2: Сырная проституция. Это очень странно.
0: Дима, а вот это, по-твоему, нормально, да?
1: Я же сказал, не надо. Света пишет: доброе утро, Орск. Лучшая подруга – это та, которая знает, что мне нужно купить сосиски, когда... Подождите. Это та, которая знает, что мне нужно купить сосиски, когда у меня плохой день. И не осуждает, что я ем их холодными в 2 часа ночи.
0: Вот не осуждение, это круто.
1: Нет, ну это да, на самом деле. Мы раньше как-то путали это все и могли бы осудить. А сейчас это прям каким-то под тотальным запретом, да? Главное не осуждать.
2: Как у вас там по сосискам?
1: Ну, периодически бывает.
2: Да.
0: А я, кстати, перестала есть.
1: Я стараюсь редко, но бывает. Невозможно, как ты знаешь, вот иногда заходишь в магазин, а они лежат вот это связано.
2: Последний раз больше, чем шашлыки зашли, вот эти всякие различные купаты, жарят. Наверное, ну да, типа, да. которые вот эти жарят, двух видов почти.
1: Ну, кстати, да, оно, вкусно. Когда на мангале приготовлено, это очень вкусно. Так, Сергей еще написал: мой друг со мной желвачки воровал в детстве.
0: Ну, не каждый друг с тобой. Жвачки
1: воровал. Да, это так трудно.
2: Да.
1: Ну, это локальный мем, друзья, вы, боюсь, не поймете. Да, ладно, 8922.
0: Нет, вот еще одно сообщение от Лины, давай прочитаем. Давай. Лина, привет, пушечки. Она единственная, видимо, подруга, кто смеется над моими тупыми шутками и всегда рядом, когда меня кто-то бросает.
1: Вот это уже как-то напоминает лучшего друга. Когда он смеется...
2: Ты что, опять бросил?
1: Смеется, троллит тебя за проблемы твои. Потому что у меня вот так и было, в принципе.
2: Никому не нужно, никому не нужно.
1: То есть ты натыкался не на сочувствие всегда, выходя во двор, если у тебя там что-то произошло. Особенно, если это касается неких амурных дел.
2: Я встретила Мишу. Ты когда разводиться будешь, ты вот...
1: Там всегда было... Жестко так.
0: А Виталик любит Светку.
1: И ты забывал вообще обо всем сразу. Терапия такая была.
2: Посмотри, как он на подругу ее смотрит, да?
1: Да.
2: Эх, слепая ты.
1: Даже точно. Ладно, друзья, что лучший друг делает лучше, чем остальные? 8922-878-2929. В общем, такая тема. Пишите, будем обсуждать.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Итак, друзья, у нас 3 сентября на календаре. Подождите, подождите, все, сейчас мы обо всем скажем обязательно. Но в первую очередь отметим, что сегодня День Победы над милитаристской Японией, окончание Второй мировой войны, 81 год этому событию. А дальше, конечно, это День прощания, как раз связанный с 3 сентября, точнее, с песней 3 сентября Михаила Шуфутинского. В народе называется Шуфутинов день он сегодня. Будут у вас наверняка в мессенджерах приходить картинки различные.
2: Подожди, а что делают там с календарем? Я не могу понять.
1: Переворачивать.
2: О, точно.
3: И снова 3 сентября. На вот я. Давай взгляну.
1: А где у нас календарь? У нас перевернуть даже нечего.
2: Электрон. Телефон. Телефон это как экран.
1: Надо завести обязательно, мне кажется, что переворачивать раз в год вот тогда.
4: Это уникально. Человек как для поколения старшего возраста, так и для современного поколения зумеров стал таким вот эталоном.
1: Согласен абсолютно. Причем, когда эта песня писалась, это же было очень давно, то есть никто не мог предположить.
2: Когда еще было все всерьез.
1: Да, когда еще, костры Рябин-то были. И тогда наверняка никто не мог предположить, насколько долгосрочный будет популярность этой песни.
4: Да тогда еще мемов не существовало, конечно. Давайте так. Да,
1: не, мемы были, назывались журналы «Крокодил». Были. Так, значит, еще что, кстати, по событиям тут достаточно богато. Что?
2: Да нет, я хотел сказать, ты так паспорт свой называешь.
1: Как?
2: Журнал «Крокодил».
1: Журнал «Крокодил». Да. Смешно. День винограда сегодня, друзья. Если любите эту ягоду, пожалуйста, можете поесть. День рождения бюстгальтера. 112 лет исполняется. Вот сегодня Даша в истории одной вещи рассказывала об этом. Праздник бальзаковского возраста.
2: О, Дарья. Скоро-скоро.
1: Зачем ты так?
4: Между прочим, основано вот это выражение на романе.
1: Ну, поскольку Бальзак здесь.
4: Да. И вот женщина, которую он описывал, бальзаковский возраст, бальзаковская дама.
2: Рома, извини.
1: Давайте мы к Даше отнесем следующий праздник. День открытия новых дверей. Вот сегодня.
2: Открывайте. Где идет, там и делает.
1: Открывайте новые двери, Дарья, познавайте.
4: Я открываю мир.
1: Вот и все. А для Динки сегодня тоже есть дата. День сорвавшихся с резьбы сегодня.
2: Резьбу торвет иногда, да.
1: День кормления голубей сегодня еще, друзья.
4: Это мы с Димкой за голубями бегаем.
1: День открытия...

0: Иногда обедать нечего.
1: Правда, это правда.
2: Да. День свиных ребрышек еще сегодня. Это блюдо становится, ну, на мой взгляд,
0: праздник за праздником у нас с вами.
2: Нет, правда. Его подают практически уже везде. Оно становится, по-моему, очень популярным.
0: Ну да, конечно.
1: Это вкусно, особенно если их мариновали до этого.
2: Ладно, давайте вот все, Димка нервничает. По дням рождения. Сегодня Юрий Александрович Кузнецов родился в 1946 году. Это замечательный наш актер, сыгравший Мухомора в сериале «Улицы разбитых фонарей». Ну, я думаю, вы помните очень хорошо, да. И также сегодня день рождения Стива Джонса. В 1955 году он родился. Это британский рок-гитарист, певец, один из основателей панк-группы Sex Pistols. О, как! Нарезал Стив Джонс, а?
0: Ну, хорошо. Сразу кино какое-то в голове.
2: Ну, в общем, да, такие вот даты сегодня у нас.

0: экспонат ждет тебя в Орске на Строителей 19. Флористический салон «Цветочка». Ты сильный, я красивая.
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика

0: бытовой фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
4: Эге-ге-ге-гей!

0: радио. Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Подставляйте ушки. Гороскоп только астрологический будет в этом часе, а сейчас метеорологический. Вот. Орск плюс 11 днем до 28, в Ясном плюс 14 днем до 27, в Ковандаке Медногорске плюс 7 днем до 28, в Оренбурге плюс 12 днем до 29 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Давайте, да.
3: 29 минут 9 на студийных часах. Это время для неправильных новостей. У нас подушка шоу. И в США полиция дважды не смогла поймать мужчину, пока он не пришел сам к ним на обед.
2: Вот эта песня идеальна.
3: Они его, в общем, дважды пытались задержать. Он сбегал все это, прятался где-то. И однажды они, ну, если так немножко додумать...
2: Теперь ты, Майлз.
3: Теперь ты нас ищи. Вот. И однажды они такие, ой, ладно, пойдемте пообедаем. И, значит, в местное там какое-то кафе заходят, заказывают себе лапшу. Здесь уточняется, что это была лапша.
4: Там на правах рекламы, да?
3: Да.
2: Лапша.
3: И представьте себе их удивление, то есть заказ они еще даже не дождались, он в это время сам заходит в этот ресторан.
4: Да, о, здравствуйте. Вы тут, да. И я тут. Да.
3: Теперь вы маетесь. Да. Нет, ну не получилось, они его задержали, то есть ну убежать в очередной раз.
2: Представляете, на них смотрит молча, да.
4: Ну ладно.
3: В Саратовской области подросток пытался угнать машину, как в кино, и после неудачи потоптал ее капот.
2: Как в кино,
3: как это, в кино это
2: газ, тормоз.
3: Нет.
2: Газ, тормоз.
4: Это проводочки.
3: Проводочки. Да, проводочки соединили. Да, но у него не получилось вообще ничего. Завести машину он не смог.
2: Вышел. Пару раз ударило током.
3: Ну, возможно. Не знаю, там как аккумулятор разряжен был или заряжен. Или был ли он вообще. Но это не важно. Он вышел из машины, пытался ее толкать. Угу. То есть, видимо, завести тоже с толкача. Толкал, ничего тоже не получилось. В итоге, разозлившись, так сказать, психанув, этот зумер забрался на капот от злости, потоптал, вот так вот на нем потоптался такой, и ушел в закат.
2: Лучше, что смог придумать.
3: Конечно, да. Его тут же, ну, естественно, его сразу поймали. А, так, ну и что еще? Тоже вот криминальная новость, тоже из США. Там беглец спрятался от полиции в болоте и стал жертвой нападения крокодила.
2: Я почему-то так и подумал.
3: Не, но он выжил, к счастью.
2: Крокодил.
3: Не погиб. И тот, и тот.
2: Да, и тот, и тот. Он его несет, как коробку.
4: Крокодил в шоке, и он в шоке. Все в шоке.
2: Да, да. Крокодил такой. Он у него на носу стоит, знаешь, болото.
3: Да ладно. Как Джек Воробей.
2: Да, да, да. Да ну не может. Он такой. Да, да, да. Ладно, спасибо.
5: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Да, друзья, гороскоп прямо сейчас, как всегда, наоборот, будем его зачитывать. Надеемся, что вы разберетесь, во всяком случае, в тех знаках зодиака, к которым вы точно относитесь.
2: Рыбы.
1: Если вы не знаете, как потратить деньги... Давайте нам.
2: Водолей. Так и написано.
3: Нет, там найдутся желающие подсказать.
2: Да. Хорошо.
3: Водолей.
2: Сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые сами не могут разобраться в своей ситуации.
3: Козерог. Тот день, про который вы впоследствии скажете, не было бы счастья, да и несчастье помогло.
2: Стрелец.
1: Сегодня вы вряд ли добьетесь признания. Похвалите себя сами. Не стоит ждать милости от окружающих.
2: Скорпион. Нынче неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком. Вам лучше побыть одному.
3: Весы. Вряд ли удастся вам провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться не дадут, не ставьте поэтому перед собой масштабных целей.
2: Дева.
1: Рекомендуется нынче не слишком прислушиваться к мнению народных масс, ибо сегодня оно будет еще дальше от истины, чем обычно.
2: Лев. Сегодня лучше действовать сообща, одному столько не выпить.
3: Рак. Забудьте на этот день о радостях жизни. Вы очень продуктивно можете поработать.
2: Близнецы.
1: Вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сегодня в этом не будет ни малейшей необходимости.
2: Телец. Вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить. Этим и займитесь.
3: Овен. Ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Все равно его сорвете, надо ли вот только спешить.
2: А что щекочет ваши ноздри, Виталий?
1: Вот, это слово гороскоп сегодня. Ноздри.
2: Ноздри.
4: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: если знакомую песню полностью перевернуть?
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
5: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме.
7: Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА». 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: Психолог отвечает.
1: Ирина, доброе утро вам. Здравствуйте в очередной раз.
2: Всем доброго утра, отличного настроения.
1: А у вас с этим как, с настроением?
2: Хорошее.
1: Хорошее?
2: Хорошее.
3: Когда я пьяненько, я всегда веселый.
2: Нет, когда вообще не сильно
3: пьяненько.
2: Я в норме сейчас.
1: Я вас умоляю, не начинайте изображать выпивши. Это отвратительно.
2: Для вас?
1: Да, и для всех.
4: Ничего, в тюрьме тебя перевоспитают.
1: Да. Так, сегодня у нас серьезная тема, действительно серьезная, да. Как выяснилось за эфиром. То есть мы, может быть, значения этому не придавали, но, как выяснилось, есть, как всегда, двойное дно. И какое, вот расскажет Дарья, пожалуйста.
3: Итак, специалист по дну.
2: Произведение на дне, все читали, да?
5: Вчера наткнулась на ролик, где на полном серьезе обсуждали тему о том, что в 2026 году звонки – это невежливо. И в целом звонки без предупреждения еще более невежливо. Снизу комментарий, который мы сейчас вот прям несколько озвучим. Звонки только для родственников, близких, друзей, начальства. Все остальное я не беру. Если кому-то нужен, напишите сообщение. Следующий комментарий. Смотря какой звонок, если экстренный, то еще хорошо. Для всего остального существуют мессенджеры. Я обозначаю сразу, с 9 до 9, остальное не беру трубку. Это невежливо, согласен с авторами. Что вы думаете, если, допустим, у нашей молодежи, при том, что я посмотрела комментаторы, это не только молодежь, да, что вызывает такую тревожность и почему люди боятся брать звонки, почему надо предупреждать о том, что ты сейчас позвонишь?
2: Вот, кстати, по поводу последнего СМС, невежливо, сейчас идет перестройка вообще этических норм, нравственности и морали, потому что те нормы, которые были приняты до появления телефона или когда он был только... в квартирном формате, да?
1: Такой-то. Ну и нет, почему? Тогда еще вот эти маленькие, так скажем, когда, это раньше говорили, когда деревья были большими, а мы говорим, когда телефоны были маленькими. Ну, то есть, да, вот эти ракушки. Понятно, что там была функция СМС, да? Ну все, этим ограничивалось, поэтому в основном тоже были звонки.
2: Не, но я имею в виду именно этические нормы, знаете, как можно, как нельзя, рамки формируются. Вот этика, нормы и мораль, она определяет вот именно, правда говорят, неэтично, ненормально, не человек. Вечно звонить. И на самом деле сейчас из-за перебоя, тогда точно было известно, что после 8, после 7 к телефону не подходит. Либо это была роскошь, и из-за того, что было любопытство к телефону, особенно когда он появлялся дома, а был местный и городской, то есть вот у меня было два телефона, местный и городской, потому что одной линии не было. Мы жили в пригороде. То это была роскошь, что ты разговариваешь по телефону. Но когда уже большое количество появилось разнообразие, люди задумались о том, насколько комфортно, когда на всю в ночь трезвонит телефон, и с тобой просто решили поговорить там из-за разности поясов, или просто стало скучно и так далее. Плюс, и вот вообще считается, что после 8 звонить и обсуждать какие-то рабочие вопросы неприлично, да? Ну, то есть есть режим сна, режим работы и отдыха. Это важный момент. Но из-за того, что идут сбои, сейчас работают 24/7, да?
5: Да.
2: Кто-то ночью, кто-то днем. А очень часто еще этим, знаете, пренебрегают руководители, которые считают, я сталкивался с огромным количеством руководителей, которые, как только становились руководителем, считали, что их сотрудники должны быть в доступе 24/7.
1: Это было,
2: То есть абсолютное пренебрежение границами.
1: Мне кажется, вот
2: человеческими и рабочими.
1: У меня лично оттуда вот эта некая тревожность пошла.
2: Я работала несколько лет, раскачали. Да. И плюс еще бессонница заработала, потому что ты знаешь, что могут позвонить, поднять. То есть у меня работают, и в 3 часа ночи начальник мог, потому что ему идея какая-то пришла, и я должна была ее как помощник записать.
1: Там было четкое условие, что телефон – это самая важная вещь, и он всегда у тебя должен быть под рукой.
2: Да, и это всегда сформировало раздражение у того, кто на телефоне, и окружающих, потому что ты постоянно отрываешься, и в семьях даже были конфликты, что, ну, то есть, представляете, как работа влияет и в семьях, у детей, у мужей, у жен возникали вот эти конфликтные ситуации вплоть до развода, что работа не отпускает, и человек не может отдохнуть. Поэтому раздражение на телефон переносилось не на объект, потому что от руководителя я завишу, да, и меня могут уволить, а на объект, на телефон. То есть вот такой слой я с ним столкнулась именно в рабочей сфере, и даже до сих пор приходят клиенты, которые с ужасом вспоминают такие моменты и увольняются вот от такого, в такого пространства. Но никуда не делось, оно только развивается.
5: Так, хорошо. Да. Это вот вы объяснили с поколением старшего возраста.
2: Да.
5: А младшее что так тревожит младшее?
2: Ну, во-первых, младшее поколение, да, и слишком много информатизации. То есть телефон уже стал не просто способом звонить, он стал гаджетом, в котором весь мир и вся жизнь. Да, это соцсети, это работа, причем сейчас уже под каждую сферу деятельности, под конкретные компании разрабатывают свои приложения, в которых они находятся сутки. Они устают, и у них, во-первых, напрягаются визуальные рецепторы, то есть глаза, они постоянно в телефоне, да, это раздражение повышает. А звонок становится очень редким, и поскольку сейчас огромное количество спама, огромное количество информации про мошенников, причем они, знаете, как орудуют, все больше и больше становится изощрение, вызывает напряжение, тревогу и страх. Ну, то есть звонок, ассоциация. И настолько сейчас выросла активность смс-общения, что даже старшее поколение уже на смс переходит, голосовые записывает, видео. Вот вы видели сейчас огромное количество блогеров, которые старшего поколения, 70-80 лет, то есть у меня несколько аккаунтов, где подружки, старушки, да, они записывают весь контент в общении через видео окошечки вот эти. То есть,
5: кружочки.
2: Да, кружочки. И... Семь, да? Вот. И этот, и получается, что они привыкают в таком формате, ну, то есть даже видео, это ассоциация живого общения больше, uh-huh. И вот этот звонок, он отошел, как, знаете, на его так редко используют, что когда он начинает звонить, люди, ну, шарахаются, пугаются, вот эта реакция, и вызывает он все-таки агрессивный испуг. Или вот такую агрессивно-тревожную реакцию. Потому что если звонит, значит, что-то случилось.
1: Вообще, да, что-то страшное.
2: Что-то
1: да,
2: случилось, да. Первая автоматическая мысль в голове. Поэтому дальше, как, знаете, постфактум, уже после того, как положил, да блин, вот эта реакция. Сейчас. Вот, случилось, и человек начинает раздражаться, что он слишком много энергии запустил вот на реакцию, да, что разозлился, что уже накрутил себя, надумал и расстроился из-за этого.
5: Слушайте, вот у меня, возможно, я как-то либо в силу работы, либо своего характера, но мне проще какие-то вопросы решать по звонку. Я пока это сообщение напишу, уже время пройдет, а просто вдуматься в ситуацию. Я должна предупредить о том, что я сейчас тебе позвоню.
1: Не предупредить даже, а спросить разрешение.
5: Да, могу ли я позвонить? Да. Да, мы за это время уже вопрос решили, задача закрыта и пошли дальше.
2: Вот люди многозадачные, им проще позвонить и сразу проговорить. А вот те, у кого нет такой нагрузки, да, и которые могут себе дать, знаете, возможность подумать, вот они рассуждают именно в такой позиции. Здесь даже вот элементарный вопрос загруженности дня. Я с вами полностью согласна, то есть я из той категории людей, которые легче позвонить. Но там, а писать, меня вот эта переписка смс, меня уже на третьем смс начинает бомбить. Я либо голосовой, либо видео. Нет, я, что я в переписке должна, потому что я уже потеряла мысль, мне легче позвонить, я за минуту вопрос решу. А смс-ки растягиваются на 10 минут. Например, в 10 раз больше я времени и энергии трачу на то, чтобы решать вопрос. Для меня это тоже...
3: Зачем мне не отвечать?
5: Ну, ладно.
2: Ты в черном списке.
5: Ладно, черный сладкий список. В 10 минут человек на той стороне вам быстро отвечает. А ведь у нас...
2: Если, да.
5: Люди сейчас могут и полдня тебе не отвечать.
2: И вообще могут не увидеть информацию, потому что есть проблемы как раз-таки с мессенджерами в данный момент. И здесь вопрос о гибкости и договоренности, да, но еще мы не поднимаем такой блок личного опыта, что происходило с телефоном. Потому что у меня за лето только, знаете, сколько историй именно связанных.
1: И ваши истории мы послушаем потом. Спасибо большое.
2: Да, поэтому к этой теме, конечно же, вернемся.
3: Вам пора.
1: По-моему, мы исчерпывающе поговорили, мы уже не вернем.
3: Это хорошо.
0: Психолог отвечает.

0: За саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в Милый Дом. Все, что нужно по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый Дом детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца Париса Хоум в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый Дом. Все нужное в нем.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде прямо сейчас поговорим. В Орске плюс, значит, давайте посмотрим. 19 уже градусов, да, днем до 28. В Ясном плюс 18, днем до 27. В Кувандыке, Медногорске плюс 13, днем до 28. В Оренбурге плюс 17, днем до 29. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Бывшего начальника одного из почтовых отделений Орска будут судить за хищение более 300 тысяч рублей. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Ленинского района. По данным следствия, с ноября 25 года по февраль 26 мужчина, отвечавший за деньги в отделении, присвоил средства, полученные от клиентов. Они предназначались для оплаты коммунальных услуг, отправки заказных писем и покупки товаров. Чтобы скрыть пропажу денег, он вносил в автоматизированную систему ложные сведения о якобы выплаченных некоторым гражданам пенсиях и пособиях. В первой половине 26 года специалисты Банка России зафиксировали тревожный рост активности нелегальных кредиторов. Только в Оренбургской области выявили 4 компании, которые, прикрываясь вывеской микрофинансовых организаций, незаконно выдавали займы населению. Для сравнения, годом ранее подобных дельцов в регионе было 3. Нелегалы заманивают их обещаниями якобы выгодных ставок и легких денег, однако в итоге люди попадают в еще более глубокую долговую яму. Минздрав России в рамках диспансеризации планирует создать более персонализированный подход к обследованиям и расширить набор исследований для отдельных групп риска, а также предоставить дополнительные гарантии для ветеранов боевых действий, участников спецоперации. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Любовь Дроздова. По ее словам, одним из нововведений станет оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Ее планируется проводить поэтапно с учетом возрастных групп, одновременно с обычным профилактическим осмотром или диспансеризацией. Далее информация о курсе валют. Доллар 87 рублей ровно, 100 тенге 18 рублей 98 копеек, юань 12 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и без.
1: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Или замедлить, наоборот. По-разному бывает. Ну, бодряще, я так тебе скажу. Бодряще.
1: Я думала, у нас сегодня будет шуфутин.
2: Ну что, мы будем как все?
0: Мы включали, да, песню. Мы с глубоким уважением все равно относимся к этому дню, но тем не менее, по утрам иногда кому-то хочется такого, да, чтобы окончательно проснуться. 9.06 на студийных часах, друзья, это подушка шоу Виталий, Дмитрий и Дарья. Пушмим, как говорится, это прозвучало у нас в эфире.
2: Да, да.
0: Да, общаемся мы сегодня на тему, что лучший друг делает в вашей жизни, чего не делают остальные. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что к этому часу нам написали, давайте почитаем. Кристина пишет: «Доброе утро, подушечки. У меня есть самая лучшая подруга. Дружим с ней уже больше 10 лет. Она помогла мне сдать на права. Также помогла купить машину. На день рождения вообще подарила золотой браслет от Соколов».
1: Ничего себе.
0: «Другие так бы точно не сделали. Как бы...
2: Тем более ворованный».
0: Ну что ты все, романтику-то все рушишь. «Но я тоже многое для нее делаю. В том году сделала ей день рождения в ресторане. Если можно, передайте ей привет, конечно, можно. Пожалуйста, в город Норильск».
2: Ого.
0: Представляете, да?
1: Отправляем понятно, вам привет.
2: Почему?
0: Почему? Соколов. Да, да, да. Ее зовут Русалина, девушку.
2: Русалина?
0: Русалина.
2: Красивое имя.
0: Да, да. Ну, Русалине привет большой передаю.
2: А у вас, как кто пишет?
0: Кристина.
2: Кристина, у вас не такое красивое.
0: Мы, знаешь, это, я добавлю от себя, всем бы таких подруг, как Русалина. Мы бы точно, наверное, да, от такой не отказались.
1: Я бы ходила так вот с браслетом и говорила: моя подруга сделала меня счастливой.
0: Подпишитесь, Дарья, нам. Я наверняка, я точно уверен, что есть
2: некая... Вы подружитесь.
0: Некая, нет, некая группа в социальной сети ВКонтакте или в Максе, Норильск, жизнь Норильска, ну что-нибудь ну, с таким названием, где основные
2: Норильск,
0: новости.
2: Норильск.клянч.ру.
0: Я такого точно не знаю.
1: Понимаете, вы все время смеетесь, ну понятно, это вот юмор, но, к сожалению, я все равно работаю как лошадь, и мне приходится самой все покупать. Мне приходит...
0: Я вам и говорю.
1: Подождите, подождите. Ко мне приходят мои подруги и говорят: Даш, мы у тебя научились этому способу принимать, просить, не бояться. И вот одна говорит: меня в Египет свозили. Другая говорит: мне цветы теперь каждый день дарят. Третья мне рассказывает про украшения айфона и так далее. И они говорят: мы этому у тебя научились. Я говорю: прекрасно. А у меня когда все это будет? Почему у меня не работает? Мне даже арбуз не купили. Понимаете? 200 рублей на меня не потратили, мужчины.
0: Ой, ладно,
2: потому что им ничего не...

0: перепадает? Нет? Может, просто клянчить?
1: Давай так, давай говорить прямо, чтобы что-то перепало. Наверное, надо хотя бы зайти в мою жизнь с арбузом.
0: Сколько мы видели зашедших?
2: К сожалению, это не факт. Да. Увы.
0: К вам заходят, вы их в кино сходили и выбросили.
1: Я не выбрасываю. Я направляю на путь истинный.
0: Сомнительно.
2: Вот вы добрались до главного. Вот именно, что вы, возможно, ментор некий для остальных, да, у которых, ну, должно все получаться по вашему плану, а у вас, увы, нет.
0: Задача у вас такая.
2: Судьба у вас такая, а не задача.
1: На самом деле, если я рождена в этот мир для того, чтобы люди смеялись, для того, чтобы люди находили свой путь, для того, чтобы люди были счастливыми, я не против.
2: Принимаю.
1: Значит, я... Это уже...
0: Тереза.
1: Нет, я Дарья. Свет и счастье несущие.
2: Угу. Оборвите, пожалуйста, сейчас эту линию. Оборвите, не надо.
1: Я эксклюзивный.
2: Не надо.
1: Я экспонат. Лучше вы мой фанат.
2: Почитаем сообщение. Жанна пишет: «Привет из Орска. Лучшая подруга – это та, кто может приехать и посидеть с моим ребенком, а не раздражаться».
1: Угу. Ой, ну редко кто любит детей.
2: Рима пишет: «Привет. У меня лучший друг, уже 15 лет. Он единственный, кто сможет слушать мое нытье про работу часами и не говорить просто уволься, а просто молча кивает и предлагает пойти поесть шашлык». О, класс.
0: Это симпатично.
1: Дим, пойдем есть шашлык?
2: Симптоматично.
0: Нет, ты уволься.
1: Тебе будет очень грустно без меня.
0: Мы посмотрим.
2: Нет, нам всем будет грустно, да.
0: Да, первые минут 3.
1: Да я знаю, вы замену мне найдете вот так вот. Я только вышла за порог, а тут уже Настя Центр сидит.
2: Что-то еще не прочитали?
1: Спит. Так, пишет нам Викуля: «Всегда соглашается мой лучший друг на спонтанные поездки в Новотроицк. Катаемся и пьем кофе».
2: Ух ты, тоже неплохо. Вот так взять и сорвать.
0: А пошли, поедем в Новотроицк, подышим заводом. А пошли.
1: Нет, ну слушайте, учитывая, что сейчас бензин на вес золота, поехать куда-то даже в Новотроицк, это, я считаю...
2: Ну, прилично, да.
1: Очень даже хорошо.
2: Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что лучший друг делает в вашей жизни, то, чего не делают остальные. В концовке сейчас подведем итоги.
1: Ждем оригинальное сообщение. Я знаю, что еще делает Димка, чего не делают остальные.
2: Что?
1: Он всегда договаривает шутки, которые мы помним еще с веков КВН.
2: Отлично!
0: Я не помню их.
1: Ну, например, спасибо.
0: Пожалуйста, еду.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: В связи с расширением производства, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте «Желен.ру».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде. Прямо сейчас в Орске у нас, друзья, плюс 19 градусов. Днем до 28. Также в Ясно в данную секунду плюс 17. Днем у нас, да, плюс 27. В Кубантыке, Медногорске плюс 13. Днем до 28. В Оренбурге плюс 17. Днем до 29 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Рубиновая лихорадка.
1: Виталий.
2: Вот, слушай, никак я не привык. Ну ладно, пока поговорите, друзья. Объявите.
3: Мы просто ему не говорим заранее. Мы смотрим, когда он запомнит, что у нас бензиновая лихорадка будет, и он включит нашу игру на экран.
1: Ты знаешь, со стороны это какое-то негодяйство, если честно.
3: Да нет, он должен, взрослый человек, должен привыкнуть, наверное.
1: Слушай, мы тоже не сразу ко всему привыкаем. Например, вот сколько лет мы привыкали, что нас трое.
2: Правда, я вот все жду новостей, а все каждый раз лихорадка. Ладно, друзья, 21-137, код города 3537. Прямо сейчас набирайте. Действительно, бензиновая лихорадка. Будем снова попытаемся разыграть 20 литров бензина от заправки «Новый поток».
3: Ну-ка, доброе утро. Ага, так, еще раз. Здрасте.
2: Здравствуйте.
4: Алло.
2: Здравствуйте. Вы прорвались все-таки. Как зовут вас?
4: Николай,
2: очень приятно, Николай. Николай, сколько будем крутить барабан?
4: 5.
2: 5 раз. Хорошо.
3: Уверенно. Но самое главное, ну, желаем вам удачи.
1: Виталя уже ушел делать круть. Итак, 3 литра. Ну, ничего страшного, у нас там еще 4 впереди. 5 литров. Волнительно. 7 литров. Как, смотрите, какая прогрессия, да?
3: Угу, допустим.
2: Прогрессия.
1: Какая прогрессия? 20 литров. 20 литров, ребят.
3: Компрессия. Итак, это
2: 9 литров. Звездой сегодняшней бензиновой лихорадки становится Дарья. Со словом прогрессия.
1: Нет, а что вам не нравится? Чем?
4: Меня волнует.
2: Вот именно, да, Николай, кстати говоря. Так, 9 литров бензина.
3: Вот, мне кажется, игра не усовершенствована никак. Она, вот игра должна быть, вот по факту, Николай или ничего не потерял, или получил. Надо забирать еще что-нибудь, если выпало что-нибудь плохое.
2: Набирать еще, да.
3: Да, да.
1: Несите нам.
2: Николай, ну, в общем, мы вас поздравляем. 9 литров, хороший результат. Передавать что-то кому-то будете.
4: Всем привет, кому кто меня узнал.
2: Хорошо.
4: Вам будет особенно привет.
2: Спасибо большое.
3: Да, благодарим.
2: Надеемся, это не только за бензин, да?
4: Нет, вообще за вашу игру. Вообще классная игра.
2: Спасибо.
1: А помимо игры вы что-нибудь еще у нас слушаете?
3: Нет, конечно.
4: Ну так только музыку вашу.
3: Когда вы, я выключаю.
2: Так за бензин, спасибо.
1: Ну спасибо.
3: Ладно, трубочку не кладите, да. Вот. Неохота с вами больше разговаривать.
2: Взгляните вот правде в лицо.
3: Да, да, да.
1: Ну ты часть этой правды.
2: А я не отделяю, да.
1: Ну хорошо.
2: Я вам уже давным-давно говорил, не надо почивать на лаврах-то все время.
1: Ага, ты считаешь, нас не любят?
2: Ну, нет, почему? Есть те, кто любит, есть те, кто не любит.
1: Только одну игру.
2: Нет.
3: Компрессия!
1: Прогрессия!
3: Спасибо, доброе утро.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Неправильные новости, друзья. Давай, давай, да, рок-н-ролл. Ну, это же...
3: Ты такой смешной дядька.
2: Да. Значит, что по неправильным новостям? Ну, кто, Дарья? Да, очевидно, по-моему. Уже давно.
3: Я приношу радость в вашу жизнь.
2: Ну, понятно. А, значит, что по новостям? В Санкт-Петербурге невеста прыгнула в реку, чтобы спасти упавшего за борт... гостя мероприятия. Представляете? Они праздновали свадьбу на теплоходе. В какой-то момент она увидела, что один из гостей, ее 20-летний родственник, падает за борт. Девушка, не раздумывая, в платье бросилась спасать парня, спрыгнула в воду. Ребят заметили, сотрудники водной полиции бросили круги, ну, в общем, спас и...
4: Ну, тут браво.
2: Самое главное, молодые люди поблагодарили полицейских. Тусовка продолжилась.
3: Тут это самое главное.
4: Первая свадьба, где кидали не букет,
2: спасательный круг.
4: Или свет, да, или так. Или круг.
2: Спасательный круг, да. А вот какая штука произошла в Калифорнии. Там воры угнали грузовик, в котором было 50 тысяч банок пива. Представляете? Да.
3: Где это говорить?
2: В Калифорнии. Производитель напитка публично обратился к похитителям с предложением вернуть груз, цитата, «без лишних вопросов».
4: Предложил, давайте вместе разопьем.
2: Без лишних вопросов.
3: Без лишних.
2: Вот, через несколько дней, естественно, тишина. Через несколько дней компания опубликовала обращение в соцсетях на этот раз и дала похитителям 18 дней и почему-то 44 минуты на возврат партии, пообещала вознаграждение за информацию, которая может раскрыть преступление. Но до сих пор, в общем-то, пока, понимаете, да, тишина полная. Куда делись 50 тысяч банок, непонятно. Вот, и в Пакистане журналист тестировал беспилотный автомобиль и врезался в полицейский фургон.
4: Нормально. Сразу, знаешь, сразу.
2: Практически сразу.
3: Как говорится, они знали.
4: Последнее место, куда ты хочешь врезать, это в полицию.
2: Это в полицию. Но это так и произошло. Вот. Прямо перед столкновением журналист произнес фразу...
4: Алава кедавр.
2: Нет, у нас... Авада кедавр. Нет, у нас нет недостатка талантов. И тут же бах! И все, да. На этом, да, тестирование завершилось.
4: Ну, забавно было. Да. Так, ладно. У нас пепл дискомашин.
2: Че ты так вздохнул? Устал, что ли?
4: Нет.
2: Ну-ка, бодрее давай.
3: Где рок-н-ролл? 9:29 на часах. Срочно загадывай желание.
2: Уже 30.
4: Кефир.
3: А все, надо было раньше.
4: Даже кефир даже рот не раскрыл.
5: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Супероткрытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
5: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: было раньше.
1: Опа!
2: Нет, не тихо, надо громко. Громче!
3: Итак, прямо сейчас мы с вами поиграем в игру «Что было раньше?». У вас будет 45 секунд для того, чтобы сказать, а что же было раньше? Я назову 5 пар. Ваша задача — отгадать 4 из 5. На кону у нас подарок, 4 билета в Центральный парк имени Поленичка на аттракционы. Итак, давайте примем звоночек.
4: Hello, people!
5: Hello!
4: Здравствуйте!
5: Доброе утро!
4: Как вас зовут? Да.
5: Евгений,
4: рад приветствовать, новая игрушка,
2: объяснять правила.
4: Да, 45 секунд, 5 будет вам противопоставлений таких задано. То есть, что было раньше, то-то или то-то, вам надо 4 из 5 угадать, чтобы 4 билета забрать. Пробуем. Давайте, желаем вам удачи.
2: Вопросов 5, а билетов 4.
3: Потому что.
4: За 4 правильный ответ. Давай, Дарья, поехали.
3: А можно мне это тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик?
4: На, тебе надо тик-тик-тик. У тебя и так часики тикают.
3: Я привыкла тик-тик-тик.
4: Давай, 3, 2, 1.
3: Что появилось раньше, Оксфордский университет или империя ацтеков?
5: Империя ацтеков.
3: Неверно. Что появилось раньше, зажигалка или спички?
5: Спички.
3: Неверно. Что появилось раньше, кредитная карта или замок-липучка?
5: Кредитная карта.
3: Верно. Что появилось раньше, чай в пакетиках или молния-застежка?
5: Молния-застежка.
3: Неверно. Что появилось раньше, Кока-Кола или Эйфелева башня?
5: Кока-Кола.
3: Правильно.
2: Класс. Это что такое? Что-то куриное?
4: И еще вопрос, что появилось раньше, Даша Иванова или Дим Хованс?
3: Нет, ну у нас уже все.
2: У нас во-первых, все. Нет, к сожалению, Евгению не удалось сегодня выиграть. Да. Вопросики сложноватые, конечно. Я тоже, Евгений, вместе с вами. Я, по-моему, вообще ни на один правильно не ответил. Только кроме
3: Подождите, как правильно? Кока-кола. Не, ну Кока-кола же.
2: Да, успокойтесь, да. Кока-кола.
3: Не, ну скажите, подождите, как правильно тогда?
2: Кока-кола.
3: Кока?
2: Да.
3: Кока. Кока-кола.
4: Да.
2: Евгений, мы вас поздравить не можем с выигранными билетами, но зато вы можете передать приветы.
5: Ну, передаю привет большой своей семье, вам, конечно же, с возвращением. Ну и всем хорошего дня.
4: Спасибо. Вам тоже удачи, ну и хорошего четверга. Да, звоните еще обязательно. Вот так, Дарья, давай на правах рекламы, что ж.
2: Кока-кола.
3: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений продолжает работать. На улице осень, а в душе лето. Время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много всего интересного. Режим работы парка: понедельник с 16.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
2: Спасибо.
6: Я немножечко шалю.
2: Кока-кола.
3: Слово дня, кока-кола.
4: Да, даже не календарь. Так, Hands of the Roll, давайте слушать.
0: Что было раньше?

0: студенту в Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодная одежда для студентов. Покупай.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: подарки! Много подарков! Отпразднуй день города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде. Сейчас в Орске у нас плюс 24 градуса, днем до 28. Ясный плюс 21, днем до 27. В Ковандыке, Медногорске плюс 20, днем до 28. В Оренбурге плюс 23, днем до 29 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Ну что ж, друзья, завершаем сегодняшний эфир и общение на тему, что лучший друг, ваш лучший друг делает то, чего не делают другие. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам еще к этому часу написали? Давайте почитаем.
1: Давайте.
0: Алла пишет: она моя самая родная душа, она всегда говорит мне правду в лицо, даже если она неприятная. Другие льстят, а она скажет: это платье тебя не красит. Но зато честно.
2: Она скажет: фу.
0: Да. А еще она...
3: Какая гадость!
0: Это ваша заливная рыба. А еще никогда...
2: Это другая фраза.
0: Я знаю. А еще она никогда не смотрела на моих мужчин и относится к моему ребенку как к своему.
2: И мужчин ты, фу, выбираешь, да, красиво.
0: Юля написала: единственный человек, который согласен в минус 20 пойти со мной в парк, чтобы погулять.
2: Тоже ценно.
0: Тоже ценно, да. Лена пишет: помогает мне выбирать подарки родным и терпит мои муки выбора в магазине. Также, когда платье выбираем, тоже помогает.
2: Доброе утро, подушечки мои. Лена пишет: у меня есть подруга, зовут ее Надежда. Само имя говорит о ней. Она дает всегда надежду на то, что все будет хорошо, и в личной жизни, и купить, что захочется, или я в кредит возьму. В общем, все сбывается, Ленчик.
0: У нас, кстати, вы обратите внимание, пишут девушки в основном.
1: Да.
0: Сегодня.
1: Да.
0: Почему-то от молодых людей, от парней, от мужчин нет сообщений по поводу лучших друзей. Подевались куда-то, что ли?
1: Я думаю, что мужчины, они больше не говорят, а делают. Вот, может быть, в этом ваша дружба проявляется.
0: Ну, может.
1: Зачем
0: быть
1: об этом говорить громко?
2: Пойдем сегодня в баню. Ну, не знаю, мы отпустят. Нет, вся дружба. Сейчас отпрошусь.
0: Ну, это жизненно.
1: Это уже с возрастом приходит.
0: Так,
1: Виталий, скажи, пожалуйста, ты вот Макси от Лилии читал сообщение? Или ты не помнишь?
0: По-моему, от Лилии нет, не читал. Последнее не читал. Два прочитал, последнее не читал.
1: Доброе утро. Самое главное, что делает лучший друг, в отличие от других, что он всегда рядом, всегда вы нуждаетесь в поддержке. Ну, или в деньгах, например. А также лучший друг не обижается на мой черный юмор в его адрес. Ну и, наверное, самое важное, лучший друг всегда скажет правду, какая бы горькая она ни была. Например, вот по утрам у меня один глаз краше другого. Смеется Лилия. Вот. Также есть у нас еще небольшие сообщения, вот, которые уже отправили в личку. Анна пишет, что лучший друг дает денег. Катя пишет: дает мне быть тем, кто я есть. Дает место боли, психам, радости, тупым решениям. А также Ирина пишет: выслушивает меня, когда мне плохо.
0: Как я вот все это вышеперечисленное, знаешь, вот такой портрет лучшего друга составляешь, как тяжело ему приходится. Он денег давать должен, должен.
2: Кофе носить должен.
0: Кофе носить должен, должен.
1: На шашлык водить должен.
0: Выслушивать психи там всякие.
2: С детьми сидеть.
0: С детьми сидеть. Вот,
1: на мужа не заглядываться.
0: Да.
2: Вам нянечка нужна.
0: А вы-то что лучшему другу-то делаете в конце концов?
1: А давайте скажем, вот у нас сейчас есть немножко времени, по одному предложению, кто что делает для своих лучших друзей.
0: Все. Нет друзей.
1: Я с ними не дружу.
0: Нет, ну...
1: Не, ну давайте так, вот если, допустим, разбирать нашу пару с Дмитрием...
2: Мы фу, друг другу... как это звучит отвратительно.
1: Да, да. Мы друг другу даем деньги, даем. Мы друг за другом ухаживаем, заботимся, кормим. Делиться едой со стороны Дмитрия, это вообще, считай, это вот просто родственная душа.
2: Да, особенно когда невкусно, тебе, ну, ты с удовольствием можешь поделиться.
0: Поделился, да.
1: Но я знаю случаи, когда ему было очень вкусно, но он все равно со мной делился.
2: Я просто объелся.
0: Уже не могу. Уже
2: не могу, но на.
0: Вот видите, вскрывается-то где все.
1: Да, мы смеемся над шутками друг друга, мы друг друга ненавидим. Но в случае чего встанем спиной.
0: Ну, понятно. Молодцы.
2: И уйдем.
1: Молодцы. И уйдем.
0: Молодцы.
1: Я да. тут... А еще мы никогда не заглядываемся на пары друг друга.
0: Ну, наверное, это очень тоже
2: логично.
0: Ценно.
2: Это, наверное, очень логично.
0: Да. Ладно, давайте выбирать тогда. Ну, не знаю, мне, конечно, самое первое сообщение понравилось. Я просто имя не помню девушки от кого, которая сказала, что лучший друг на ней женился, в общем-то, и все.
2: Это Коля.
0: Нет. Самое первое сообщение. Ну, в общем,
1: написала нам Наташа.
0: Наташа, да. От Наташи вот мне это понравилось больше всего.
1: Ну, с юмором.
0: Конечно.
2: На вас, Дарья.
1: Ну, вот я тоже как-то склоняюсь к Наталье.
2: Ну, я уже... Меня, может, не спрашивать тогда.
0: Да.
1: Нет, ну, может быть, ты предложишь вариант, на который я перебегу?
2: Мужчина какой-нибудь свободный, не знаю, перебегает туда.
0: Вы перебегаете только на зеленый.
1: А я только на зеленый.
2: Вот, она когда идет, всегда зеленый.
0: А здесь перебегать не надо.
2: Да.
1: Ладно. Можно хотя бы почитать.
2: Понимаешь, когда Дарья училась водить автомобиль, мне кажется, у нее даже фраза, вот она читает этот знак, знаешь, осторожно, дети. Она едет, и она его не так читает, осторожно, дети. Она думает это, осторожно, дети!
0: Мне кажется, вот
1: так. Почему все дороги всегда открыты были? Потому что люди видят, что я. Мы еще заранее предупреждали, что Даша поехала, все.
2: Да.
1: Дороги перекрыты, все едут с другой стороны.
0: Наташу тогда поздравляем, да, за самое оригинальное сообщение. Ей достается стаканчик кофе от Кофе Лайка.
1: Может быть, она друга своего угостит, который на ней женился.
0: Да.
2: Лучше сами попить. Давайте, Дарья, на правах рекламы.
1: Кофе Лайк помогает проснуться утром, зарядиться днем и приятно провести вечер. Адреса: город Гай, улица Ленина, 46, город Новотроицк, Советская, 84, Марии Корецкой, Советская, 44А, парк, Советская, 93, остановка Гагарина.
2: Майкл Джексон.
0: Далее?
2: Да. Билли Джин.
0: Билли Джин.
2: Not my lover.
0: Ну, прикольно. Ваш английский все изящнее.
2: I'm a one. Holidays on the floor and around. Бэйби.
0: Да, достаточно. На сегодня достаточно. Ладно,
1: друзья. Ну, а завтра продолжим.
0: Завтра пятница, не забывайте об этом.
2: Уроки английского в эфире.
0: Да.
2: Вот, встретимся в 7 утра. Всем хорошего четверга.
0: Пока.
2: Пока.
1: Пока.

0: на Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на улице Амурская. Предварительно установлено, что напротив дома номер 8 15-летний водитель питбайка, двигаясь со стороны улицы Заречной в сторону улицы Беляевской, не справился с управлением. Причиной стал неправильно выбранный скоростной режим. В результате питбайк опрокинулся прямо на проезжую часть. Юный водитель с места происшествия был госпитализирован. В Казахстане вступили в силу изменения в миграционном законодательстве, подписанные президентом страны Касым Жомартом Токаевым. Согласно новым правилам, граждане государства, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, теперь обязаны оформлять электронные разрешения на въезд. Документ вступил в силу 25 августа. Внедрение системы будет проходить поэтапно. До 1 ноября 2026 года разрешение будет оформляться в пилотном режиме, в первую очередь для пассажиров международных авиарейсов. С 15 ноября требования распространиться и на автомобилистов, а с 15 декабря для пассажиров железнодорожного транспорта. Полностью отказаться от второй смены в российских школах пока невозможно. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет «Комсомольская правда». По его словам, проблема сохраняется прежде всего в районах, где быстро растет население, а построить рядом еще одну школу не позволяет плотная застройка. При этом рост числа детей, которые учатся во вторую смену, удалось остановить, а третью смену в российских школах уже ликвидировали. Далее информация о курсе валют. Доллар 87 рублей ровно, 100 тенге 18 рублей 98 копеек, юань 12 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: 23 сентября. Вот так вот календарь нам сообщил об этой новости. Ну, конечно, мы же его перевернули. Куча сегодня фраз будет подобных звучать из текста легендарного хита. А мы здесь в эфире Радио Хит будем еще порцию другой музыки добавлять. Сань Федер, например, группа Pink. И будем еще раз в календарь заглядывать. Там много интересного, я уверен. Четверг. Всем день добрый.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, давай смотреть, что нам Шпутинов день еще преподнесет. 3 сентября в четверг, день виноград, например, хорош праздник, приятного аппетита. День рождения бюстгальтера, хочется сказать, приятного, но в любом случае, спасибо вам тоже. Далее, праздник бальзаковского возраста, ну, знаете, кого поздравить. Еще отмечается День Победы над, у нас, соответственно, Японией, да, ну, именно милитаристкой. И окончание вообще Второй мировой войны 81 год назад. Далее, день открытия новых дверей. Заглядывайте в новые возможности. День сорвавшихся с резьбы. Такой бывает. День кормления голубей. И в целом все. Из границ к нам особо событий каких-то интересных не пришло, кроме вот день свиных ребрышек. Все сегодня приятного. Серебро, смотри, но не трогай. Также послушай мы Люси Чеботину с новинкой «Статус-кво», ну и много интересного другого.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки от «Телла» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Астрология для тебя. Что Игня.ком приготовил, будем зачитывать вместе.
2: Овен.
1: Ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете, только надо ли спешить.
2: Телец.
1: Вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить.
2: Близнецы.
1: Вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сегодня в этом не будет ни малейшей необходимости.
2: Рак.
1: Забудьте на этот день о радостях жизни. Вы можете очень продуктивно поработать, причем плоды вашего самоотверженного труда не заставят себя долго ждать.
2: Лев.
1: Лучше действовать сообща. Одному сегодня столько, не выпить.
2: Дева.
1: Рекомендуем нынче не слишком прислушиваться к мнению народных масс. Оно будет еще дальше сегодня от истины, чем обычно.
2: Весы.
1: Вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться не дадут, поэтому не ставьте перед собой масштабных целей.
2: Скорпион.
1: Нынче неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком.
2: Стрелец.
1: Вы вряд ли добьетесь признания, похвалите себя сами.
2: Козерог.
1: Как раз тот день, про который вы впоследствии скажете, не было бы счастья, да несчастье помогло.
2: Водолей.
1: Вы будете неоцененным и, давайте так, неоценимым лучше, давайте, неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации.
2: Рыбы.
1: Если вы не знаете, как потратить деньги, всегда найдутся желающие подсказать. Слушать будем Мари Крамбри, Рыбу, Бессинклара, Кешу и также Меган Трейнер. Вам пожелаем удачи на этот четверг и хорошего настроя.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 60 8 41 40. Новотроицкий содовый завод.
1: В связи с расширением производства семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям: сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте «Желен.ру».
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260 без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит на все времена.
1: Lady, дебютный сингл французского музыкального хаус-поп-дуэта Mojo. 2000, да и просто 2000 год. Самый, кстати, один из самых продаваемых хитов.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело. Колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Далее 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске два школьника из любопытства разобрали на перегоне рельсы. Мальчиков заметил местный житель, который вызвал полицию и дождался прибытия инспекторов по делам несовершеннолетних. С детьми провели профилактическую беседу и объяснили, что даже небольшие повреждения на путях могут привести к сходу поезда и гибели людей. В отношении родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Москва не намерена добиваться отмены европейских санкций, обращаясь к Западу с просьбами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Общество знания» в рамках Восточного экономического форума. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобная модель поведения противоречит самому духу страны. Композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак 3 сентября. Об этом свидетельствует данный сайт Роспатент. Согласно данным, действие исключительного права на бренд продлится до 3 сентября 2032 года. Это дает возможность использовать название популярной песни при организации концертных программ, выпуске рекламной продукции, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе. Песня 3 сентября была создана на музыку Игоря Крутого. Автором текста выступил Игорь Николаев. Далее информация о курсе валют. Доллар 87 рублей ровно, 100 тенге 18 рублей 98 копеек, юань 12 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

0: Take Me Back, Gore 312, еще Guys of Brothers заглянет и Harry Styles. Все для того, чтобы у нас все получилось и произошло.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
2: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда

0: Всегда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
2: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.

0: Закатлани в Газовик.
1: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз при море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Итак, группа «Братья Гримм» и их трек «Ресницы». Вышел хит в 2005 году и быстро стал крутиться почти на 200 радиостанциях. Давайте слушать вместе.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
3: Кафе «Новый Ур».

0: в будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП Абрамянцева, Ада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Эгегегегей!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Ну, такое первый раз вижу. Хотя классно. Габар пишет. Всем привет. Передаю пламенный привет всем сотрудникам Смотри Радио. Слушаю с удовольствием. Кто сможет, киньте на карту на продукты на нулях. Ну, там номер. Спасибо. Это Габар Дашки Ивановой научился. Кроме приколов, она вот с утра там вчера и сегодня про арбуз говорил, никто арбуз не купил. И что вы думаете? Купили сегодня кто-то незнакомый. Вот так работает. Так что, я думаю, Габару тоже повезет. Так что, друзья, ну, давайте будем, так скажем, скромность оставлять на потом, а части и желания будут реализовываться. Пока на портал смотри.радио отправляйте сообщения, делитесь тем, что происходит, ну и делайте день интереснее. В твоем ритме. Смотри.

0: жизни каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону.

0: Ну что, вот 3 сентября у нас календарь перевернули, а тут раз, и Макс Мочалов в эфире. Привет.
1: Спрятался под календарем. Здравствуйте.
0: Ну, календарь большой просто. Или Макс маленький.
2: Да.
0: Ну, желайте хорошего дня. Чего? Давай, развлекайся тут.
1: Будем именно это и делать.
0: Да, удачи, хорошего дня. Пока.

0: Далее. Полдень. Хит. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске осудили местного жителя за то, что он повторно сел пьяным за руль. Согласно материалам дела, в мае этого года подсудимый ехал на мопеде по улице Севастопольской в Орске. При проверке документов инспектор ГАИ заметил у водителя признаки опьянения. Освидетельствование официально подтвердило, что мужчина был пьян. Учитывая, что ранее гражданин уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение и не имел прав, суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев с содержанием заработной платы в доход государства. Обществознание в российских школах с этого учебного года будут изучать только с 9 по 11 классы. Как пишет РБК со ссылкой на Минпросвещение, в прошлом году предметы исключили из программы 6 и 7 классов, а с 1 сентября этого года из 8. Освободившееся время направили на расширение курса истории. В частности, добавлены часы на модуль «История нашего края», а менять последовательность тем учителям теперь запрещено. Билеты на концерт заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Шуфутинского, визитной карточкой которого стала песня «3 сентября», раскупили. Об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что дополнительный концерт состоится на следующий день, 4 сентября, и на него также раскупили все билеты. Далее информация о курсе валют. Доллар 87 рублей ровно, 100 тенге 18 рублей 98 копеек, юань 12 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Повторяемся по полной, друзья, здесь в эфире «Смотри радио». И, конечно же, добавляем в ваш день самые жаркие треки, чтобы осень действительно сияла и сверкала. Здесь в эфире у нас самая жаркая команда для того, чтобы вы улыбались. Ну и, конечно же, хорошенько работали. Поможет нам Джонни Федук. «Глюкоза» будет и Алекс Уоррен уже далее в эфире. Чувство глубже.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
7: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
8: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
9: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
10: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: И вновь, друзья, погрузимся в мир кино вместе с Виталием Морозовым. Доброго дня.
2: Привет.
1: Ну что, сегодня что-то
2: Привет,
1: новенькое
2: Максим.
1: Ты нам принес.
2: Да, абсолютно верно. Всем здравствуйте еще раз, друзья. Галь Гадот бежит марафон через весь Лондон. Звезда оставленных в байопике про юность эксцентричного шеф-повара. История одного ограбления в Южной Корее в духе Вонга Кар-Вая. Вот такие новинки у нас на этой неделе. Давайте подробнее рассмотрим.
1: Вот это ты замудрил. Я думал, это все один фильм.
2: Нет, это три разных абсолютно. Итак, проект У, начнем с него. Фильм 2025 года, категория 18+. Это корейский криминальный триллер, рассказывающий о подругах, ограбивших собственного босса. Не просто так, а это была месть за то, что тот использовал их деньги в своих махинациях.
1: А они... я думал, за харассмент опять.
2: Нет, а он похищал их деньги, то есть они ему доверяли, он похищал их деньги, они вообще копили на квартиру, ну, в общем, планы были на самом деле.
1: На пенсию, в общем.
2: Такие, да.
1: Где-то было уже такое, что-то там
2: позитивный.
1: Пенсионный фонд какой-то тоже кто-то украли, кто-то мстил.
2: Это тоже был, ну, вообще-то пчеловод.
1: Пчеловод. Кто-то еще вот до этого.
2: Да.
1: За пенсию, как говорится, за двор.
2: Они, да, они, значит, грабят этого босса, вскрывают его тайник, но там, кроме их денег, еще немножко денег, оказываются золотые слитки, которые они тоже забирают и становятся, естественно, сразу мишенью и босса, и бандитов, и полиции, ну, в общем, абсолютно все за ними гонятся. А фильм поставил режиссер Ли Хван, он вернулся в режиссуру 5 лет спустя, до этого снимал картину «Взрослый не знает», она называется, тоже категория 18+, судя по кадрам, пока только трейлеры. Я, конечно, не смотрел еще новинку. Авторы этого триллера обещают традиционную корейскую фактуру. Ну, достаточно, наверное, колоритный экшен, хотя его там по трейлеру немного, не знаю, как в фильме будет. И, ну, на мой взгляд, все-таки эстетику такую, знаешь, фильмов Вонга Кар-Вая. Mm-hmm. То есть вот эти приглушенные тона, вот этот неон светящийся, как будто зернистая пленка, хотя могу ошибаться, но что-то на это указывает, во всяком случае, само изображение. Надеюсь, я просто не в плохом качестве смотрел этот трейлер. Но мне показалось, да.
1: Так на что, затертой кассете.
2: Да, так что если эстетику такую любите, можно посмотреть.
1: И будет прям в кино?
2: Да, абсолютно верно. Я же только о новинках и рассказываю, да.
1: Неожиданно.
2: Теперь одна из главных новинок — фильм «Бегущая» 2026 года, категория 18+. Успешный адвокат по имени Майя. Ее играет прекрасная Галь Гадот. Она провожает сына в школу и отправляется на пробежку. И в этот день ей, как всегда, или как назло, не знаю, что выбрать, предстоит важный судебный процесс по защите обвиняемого. Когда она уже бежит, то есть во время пробежки, ей звонит незнакомец, сообщает, что ее сын находится у нее, и ни много ни мало, у него точнее, и ни много ни мало ей нужно будет убить главного свидетеля обвинения, а до этого пробежать пешком практически весь Лондон. Ну, не пешком, понятно, бегом, да, пробежать. В общем, ситуация патовая, сами понимаете, да? Мчаться ей придется без остановки весь фильм, то есть нужно приготовиться к тому, что хаотичное вот это мельтешение кадров нас ожидает. Ну, плюс, естественно, экшен, потому что героини Гадот там придется, ну, делать многие, на самом деле, вещи, чтобы добраться до похитителя своего сына.
1: Тут же вспоминает мобильник с Крисом Эвансом,
2: да.
1: И там Стэтхэм, кстати, тоже играл. Вот тоже мельтешение. Бегание, алло по телефону и все остальное.
2: А есть даже, знаешь, есть вообще абсолютно похожий фильм. Такое ощущение, что это вообще ремейк фильма «Большая...» Сейчас я скажу. «Гонка со временем». Выходил такой триллер года 3-4, может быть, назад.
1: Точно.
2: И там Наоми Оттс снималась.
1: Да.
2: И там прям в
1: ребенок
2: один сюжет
1: тоже
2: один в один. Она тоже бежит и спасает ребенка. Но в этот раз фильм поставил Кевин Макдональд. Он снимал большую игру «Мавританца», и режиссер, который, в общем-то, частенько обращается в своих фильмах вообще к шпиону мании, к гонке со временем, то есть, ну, вот примерно такое нас и ожидает на большом экране. Ну, и еще один фильм, это биографическая картина, называется «Тони», об одном из эпизодов жизни знаменитого шеф-повара Энтони Бурдена. Там рассказывается о его молодости, то есть Тони там по фильму 19 лет. Он, в общем-то, пока просто плывет по течению, себя не нашел еще. Вот. И, влюбившись в девушку, уезжает вместе с ней куда-то под Бостон. Такой там захолустный городок есть. И устраивается в местный ресторан мойщиком посуды. Главным шеф-поваром там Антонио Бандерас. А рядом с ним помощник, имя его не знаю, но играет актер Лео Вудл. Это из последнего «Настройщик» в фильме. Mm-hmm. Мы рассказывали о нем, он там снимался. Снял фильм режиссер Мэтт Джонсон, это «Кто убил Блэкбери». Если смотрели, то вот опять он вернулся в режиссуру, и критики, в общем-то, уже окрестили это трогательным таким омажем сложной фигуре кулинарного мира. То есть это не просто глянцевый такой байопик, а некий такой портрет взросления человека, да? Вот. Ну и говорят, что дуэт Доминика Соса и Бандераса получился классным. Все его очень хвалят. Вот, в общем-то, все, что можно в кино посмотреть.
1: Спасибо, Виталий. Ну да. Ну, а отправиться в кино уже можно будет этим вечером. А пока продолжим двигаться по этому дню в лучших ритмах.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо».
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола

0: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: И Right Slow, мы же вместе с вами, вместе делаем так, чтобы этот день действительно сиял и дарил нам яркие эмоции. Но и от вас тоже ждем активности, так что заглядывайте к нам на портал smotri.radio и там рассказывайте о том, как проходит ваш четверг и чего интересного вам сегодня уже удалось сотворить. Мы же творим историю здесь и прямо сейчас, причем музыкальную поможет нам Леонид Руденко, Мари Крамбери, Вань Дмитриенко, Мальбек Сюзанна и Кристина Агилера. Далее.
1: Смотри. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
7: 4 сентября сразимся с хоккейным клубом «Горняк УГМК». Начало матча в 18.30. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.

0: Австралия, 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Приток воды в Ириклинское водохранилище в августе 2026 года составил 205% от нормы. При этом осадков в регионе выпало примерно вдвое меньше обычного. Об этом сообщает 1743.ру со ссылкой на данные Приволжского УГМС. Как рассказала начальник гидрометеорологического центра Людмила Анурова, повышенный приток сохранится и в сентябре. Высокий приток наблюдается уже не первый месяц. В июле в Ириклинское водохранилище поступило примерно в 2,5 раза больше воды, чем обычно. Летом из-за этого приходилось поддерживать повышенный сброс. В июне его увеличили до 141 кубометра в секунду. Аэропорт Оренбурга подвел итоги летнего сезона, определив самые востребованные внутрироссийские и международные направления среди юных пассажиров. За три месяца с 1 июня по 31 августа воздушная гавань обслужила более 29 тысяч детей в возрасте до 12 лет. Это составило около 10% от общего пассажиропотока за указанный период. Причем свыше 3 тысяч из них малыши до 2 лет. Минздрав России в рамках диспансеризации планирует создать более персонализированный подход к обследованиям и расширить набор исследований для отдельных групп риска, а также предоставить дополнительные гарантии для ветеранов боевых действий, участников спецоперации. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Любовь Дроздова. По ее словам, одним из нововведений станет оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Ее планируется проводить поэтапно с учетом возрастных групп, одновременно с обычным профилактическим осмотром. Далее информация о курсе валют. Доллар 87 рублей ровно, 100 тенге 18 рублей 98 копеек, юань 12 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxhorse.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Улыбаемся и наслаждаемся моментом, особенно сейчас, ведь на наших студийных 13.06, а это значит обеденный перерыв в самом разгаре. И если вы еще им не наслаждаетесь, очень даже советую вам насладиться чем-нибудь вкусненьким, чтобы подзарядиться и хорошенько сегодня поработать. Активности также добавить музыка. Здесь в эфире «Смотри радио» сможет 100% ловить Purple Disc Machine, Arctic Ice, Demo и Sofia Inzao далее.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Оптовикам – внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы – вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» – 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Планируйте строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 3537 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
6: В связи с расширением производства семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям: сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте желен.ру.
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 16 лет.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, проедемся по самым свежим новостям из мира авто. Наши автоэксперты помогут. Илья Дорогов, Константин Макаров. Они уже тут, здесь. Привет-привет.
2: Привет-привет всем. Привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте все.
3: Да, друзья, всем день добрый. Так, ну что, с 1 сентября этого года в России изменился порядок наказания за управление автомобилем без ОСАГО.
2: Так.
3: Слышали про такое?
2: Слышали.
3: А я вот нет.
2: Слышали.
3: Так вот, оказывается, что раньше инспектор ДПС мог выписать постановление практически при каждой остановке. Теперь между такими фиксациями должно пройти минимум 24 часа.
1: Раз в день, получается.
2: Ну да.
3: Раз в сутки, получается. То есть на практике вот эта вот суточная пауза означает, что водителя, которого остановили без полиса утром, в тот же день за то же самое его не оштрафуют, даже если он снова попадется другому экипажу. Соответственно, зато на следующие сутки он вновь остановится уязвимым для наказания.
2: А как же быть с камерами?
3: Так вот, именно, сейчас, секунду, именно так авторы поправки хотят отделить тех, кто действительно забыл продлить страховку, от тех, кто сознательно игнорирует требования закона. Но вот сейчас мы разговариваем конкретно про ту ситуацию, когда именно инспектор вас может остановить, да? Что касается автоматической фиксации, то, если мне не изменяет память, там тоже дошли до того, что раз в сутки.
2: Хорошо.
3: Пока она не работает
2: тоже. Вот ты проехал мимо камеры. Тебя оштрафовали. Потом
3: тебя остановил инспектор.
2: И еще раз оштрафовали.
3: Ну, по факту, я так понимаю, что эта информация появляется в базе сразу, и инспектор при оформлении вас видит, что у вас уже, допустим, сегодня был штраф
2: на
3: камере.
2: Ты думаешь, это так быстро происходит?
3: Ну, по крайней мере, должно это так быть.
2: Должно, но не обязано.
1: Давайте еще помечтаем. Потом, когда даже если не заметил инспектор, в базе оно такое раз друг на друга и на ноль.
2: А, типа минус на минус дает плюс?
1: Да,
2: интересно.
3: Ну, то есть два раза нарушило, и в итоге все аннулировалось. Ну, хороший вариант, да.
2: Но вот у меня, нет, на самом деле, если говорим серьезно, меня вот смущают эти два момента. Инспектор, понятно, а если камера инспектор, то как? Нет, не ясно.
3: Да, или, допустим, да, вот ты проехал под камерой, тебе выписался штраф, и тебя сразу же остановил инспектор.
2: Так я же про это
3: и говорю. Я имею в виду, что, то есть, насколько временной промежуток малый прошел, да.
1: Ну, вот я и говорю, на госуслуги потом просто они такие, было два, вот один наплатишь быстрее, будет дешевле.
3: Либо как вариант, что да, то есть, если эти два штрафа будут там, допустим, в одни сутки, соответственно, автоматически система как-то должна его...
2: Это еще нужно самому помнить. Просто момент такой, давай так, когда тебе инспектор выписывает предписание, у тебя же на госуслуги оно не сразу идет.
3: Конечно.
2: То
3: да.
2: есть, а вероятность того, что с камеры оно придет в ближайшие два дня, намного больше. Вот у тебя оно пришло, ты его оплатил, потом пришел еще один штраф, ты же не будешь такой, так, я, по-моему, оплатил за вот это число или за вот это число. Ну, то есть, мне вот эта вот связка непонятна.
3: Ну, в любом случае, чтобы нам стало понятно, как это работает, то есть, должно все это вкупе заработать. И инспектор, и камеры. И там уже будем разбираться по ситуации.
1: А я думаю, что просто включаем нашу русскую момент с ожиданием и ждать, когда все уже придут и потом решать.
2: На самом деле, мне кажется, вот если мы говорим серьезно, можно было бы сделать намного, намного проще и менее замороченнее. Ты подсоединяешь автомобиль к базе госуслуги, он видит то, что у тебя там нету ОСАГО, и каждый день тебе просто начисляется штраф автоматически. И никто тебе, ни камера,
3: не, ну, а
2: ни
3: что,
2: инспектор.
3: Некоторые автомобилисты не ездят просто. Вот они ставят...
2: Согласен. Ты
3: или
2: просто...
3: автомобиль сломался, попал в ДТП.
2: Ты делаешь об этом заявление, что, например, вот у меня автомобиль находится на сохранении, на данный момент я его не использую. И в таком случае, то все окей, пожалуйста.
3: Тоже, ну, на самом деле, ладно, давайте вот все-таки, когда уже все заработает, тогда еще дополнительно это обсудим все это. Так, ну и быстренько еще одна новость о том, что эксперты составили рейтинг иномарок из Китая по уровню доверия россиян. И в лидерах, как оказывается, по этому показателю оказались марки, которые уже представлены на российском рынке более 10 лет и успели стать знакомыми для покупателей.
2: Так,
3: ну и,
2: интересно.
3: Соответственно, самые высокие результаты зафиксированы у бренда Haval. Ну или Havail, или Lavash, кому как нравится. Так вот, Хавал, значит, знают 61% опрошенных, Черри 54%, Джили 47%, Чанган 45%. То есть эти же бренды возглавили рейтинг доверия.
2: А как же Сан Йонг? Ну, а как же Ли Фан?
3: Вот видишь, как
2: это... А как же BYD?
3: То есть Хавалу, значит, по рейтингу доверия Хавал назвали 42% респондентов, у Черри 24%, Джили 22% и Чанган 18%. То есть при этом у более новых китайских марок пока заметно ниже и узнаваемость, то есть и уровень доверия. Например, у Zikra, вернее, Zikra знает только 20% опрошенных и доверяют ему 8%. Джейку 24% знают, 5% доверяют, соответственно. Ну и Гак 23% на 6%. Вот примерно как-то так.
2: Понятно, ладно, Кость, спасибо большое. Классные новости. Мы же с вами давайте будем дальше двигаться по этому дню и сопровождать все музыкой, которая будет в эфире Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
0: Каждый

0: Саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
4: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай в город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
5: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
6: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
7: Телефон рекламной службы 20.

вместе с вами и, конечно же, наслаждаемся каждой секундой этого дня, чтобы вы точно хорошенько сегодня провели свой рабочий процесс и вывели его на новый уровень. Добавляйте в ваш день музыку и делайте, конечно же, громче. Ну и не забывайте про ваши пожелания. Если чего-то очень хочется, расскажите нам об этом. Ну и, конечно же, поделитесь теплыми эмоциями на портале smotri.radio.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На пункте приема металлолома в селе Краснохолм обнаружили предметы, похожие на кассетные снаряды. На место выехала следственная оперативная группа. Полицейские обеспечили охрану общественного порядка, взрывотехники осмотрели находку и приняли решение уничтожить боеприпасы в безопасном месте. В настоящее время снаряды уничтожены. Универсальную карту оренбуржца уже используют как школьный пропуск в 29 школах региона. С ее помощью учащиеся проходят через турникеты. Родители могут видеть время прихода и ухода ребенка в приложении «Цифровое образование Оренбуржья». При этом карта сохраняет функции обычной банковской. Ей можно оплачивать покупки и проезд в общественном транспорте. Для школьной версии также предусмотрен родительский контроль. Оформить такую карту можно для детей от 6 до 13 лет. Жертвами оползня в Непале стали 1252 человека. Пропавшими без вести числится почти 5000 человек. Данные опубликовало Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию. Напомним, ранее на севере Непала возник мощный паводок. Причиной стал сход лавины на границе с Китаем. Поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 километров, разрушив населенные пункты и затопив обширную территорию. Из зоны бедствия были эвакуированы 10 россиян. Далее информация о курсе валют. Доллар 87 рублей ровно, 100 тенге 18 рублей 98 копеек, юань 12 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Как?

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Солнечный и самый жаркий привет всем, кто с нами. Да-да-да, продолжаем наслаждаться моментом и как будто бы даже летом. Ведь в Орске за окном аж плюс 28 градусов, малооблачно. И это радует, еще раз радует. И мы вместе давайте будем улыбаться и наслаждаться моментом под лучшие ритмы. Так что присоединяйтесь и делайте громче.
2: Поймай настроение. Смотри, Радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

вперед и улыбаемся. Флорайда и Райт Раунд только что вокруг нас-то. Уже атмосферу подогреваем, друзья, и по-летнему делаем жарким этот четверг. А если вы вдруг не верите, взгляните в окно и на градусник. Тогда вам станет все понятно. Лето еще подмигивает нам, и 3 сентября праздничный день украшает как может. Мы же тоже украсим лучшей музыкой, так что делайте громче. А у нас на горизонте будет Альберт Брайт, градусы и Хьюго уже далее.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Кафе «Новый уровень».

0: работаю в будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП Абрамян, Сивата Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить. К чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить. В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: наслаждаемся моментом и, конечно же, делимся приятными этими чувствами. И, конечно же, всегда рады помочь своим любимым слушателям поздравить своих любимых. И с нами на связи с нашим Наталья. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Так, Наталья, знаешь, сегодня хороший такой повод. Кого будем поздравлять?
1: Я хочу поздравить свою любимую сестреночку с Новотроицка, Сычеву Викторию, с днем рождения. Хотела бы крепкого здоровья пожелать. Они мне такую бодрость всегда дают, когда вот на день шахтера приезжали в гости, племянникам всем своим привет, мужьям. И также, кто узнал меня, Чирилкина Наталья из города Гайда.
0: Здорово, присоединяемся к поздравлениям.
1: Да, я вас очень сильно люблю, сестреночки, счастья, женского здоровья, всего-всего самого хорошего. И привет на радио Хит передаю. Завтра я на хоккей решила поехать на Южный Урал.
0: Прекрасно, ну отлично, настроение такого же дня тоже и вам желаю. И до новых встреч в эфире, пока-пока.
1: Спасибо, до свидания.
0: Ну а вы, друзья, своих родных и близких, не забывайте вместе с нами тоже поздравлять здесь в эфире. Всегда рады вас слышать, так что заглядывайте поскорей. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо».
4: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: А в эту минуту в городе Орске плюс 28 градусов. Сегодня к вечеру будет плюс 22. В Ясном в эту самую минуту плюс 27 градусов. Вечером будет плюс 20. А в Ковандыке-Медногорске плюс 27. Вечером будет плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 29. Вечером будет плюс 23. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
8: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов, «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбурге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на улице Амурской. Предварительно установлено, что напротив дома номер 8 15-летний водитель питбайка, двигаясь со стороны улицы Заречной в сторону улицы Беляевской, не справился с управлением. Причиной стал неправильно выбранный скоростной режим, не соответствующий конкретным условиям движения. В результате питбайк опрокинулся прямо на проезжую часть. Юный водитель с места происшествия был госпитализирован. В Казахстане вступили в силу изменения в миграционном законодательстве, подписанные президентом страны Касым Жомартом Токаевым. Согласно новым правилам, граждане государств, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, включая россиян, теперь обязаны оформлять электронные разрешения на въезд. Документ вступил в силу 25 августа 2026 года. Внедрение системы будет проходить поэтапно. До 1 ноября 2026 года разрешение будет оформляться в пилотном режиме. В первую очередь для пассажиров международных авиарейсов. С 15 ноября требования распространятся на автомобилистов, с 15 декабря для пассажиров железнодорожного транспорта. Полностью отказаться от второй смены в российских школах пока невозможно. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, проблема сохраняется прежде всего в районах, где быстро растет население. А построить рядом еще одну школу не позволяет полная застройка. При этом рост числа детей, которые уже учатся во вторую смену, удалось остановить. А в третью смену в российских школах уже ликвидировали. Далее информация о курсе валют. Доллар 87 рублей ровно, 100 тенге 18 рублей 98 копеек, юань 12 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, наслаждаемся любым днем и, конечно же, донести до всех и каждого яркие моменты, и которые, тем более, совсем скоро случатся в нашем любимом городе Орске. Об этом рассказать нам всегда приятно. Ну и, конечно же, встретить в нашей эфирной студии ярких и творческих людей нам тоже всегда приятно. Так что прямо сейчас открываем нашу прямую трансляцию на портале smotri.radio. Открывайте ее также на наших порталах и через наши соцсети. И, конечно же, не забывайте, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть. А в нашей эфирной студии сегодня находится специальный гость, который приехал к нам для того, чтобы сделать грядущий наш любимый праздник, День города Орска, ярче. Итак, в эфирной студии у нас Егор Стрельников, российский гусляр, гусляр всей Руси, можно сказать, обладатель гран-при международного конкурса этнической музыки «Мир Сибири», лауреат множества конкурсов и фестивалей. Егор, добрый день вам.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Также с нами находится председатель русской общины города Орска Фомин Вячеслав. Вячеслав, вам тоже здравствуйте. Рассказывайте, как так получилось, что мы сегодня здесь собрались и что этому помогло.
3: Добрый день. Добрый день всем. С радостью хотелось сообщить, что благодаря нашим совместным усилиям, то есть это русская община города Орска и нашему духовнику, отцу Андрею Баранову, мы совместно решили и пригласили в наш город на праздник, в честь праздника, и сделать подарок именно в виде выступления такого знаменитого человека, как Егор Стрельников, которого называют гусляр сия Руси. Вот, уникальный человек, который культивирует наши корни, который показывает всю красоту древнего инструмента в виде гуслей. Помимо этого, он хорошо исполняет песни, былины и так далее. Вот. И

0: И я прежде всего хочу такой комплимент сделать от души, что настолько открыта душевная атмосфера людей этого города. Я вот просто на улице знакомлюсь, меня не знают, а я что-то спрашиваю, ко мне так навстречу с интересом и с помощью, так настолько душевные люди у вас, что я чувствую, душа должна развернуться.
1: 100%.
0: Вот. А насчет истории, ну смотрите, ну понятно, что историю вы все можете загуглить и сами прочитать, и как бы тратить время на это.
1: Нет, но... как вы вот чувствуете, как вы понимаете, как вы доносите как раз вот до своих слушателей.
0: Я вам просто скажу такую главную историю, почему я занялся гуслями. Потому что до этого я серьезно занимался классической гитарой и собирался быть профессиональным музыкантом и классиком-гитаристом. Но, думаю, я сейчас расскажу о том впечатлении, которое, в принципе, и должно быть у всех. Это впечатление приблизительно больше-меньше, что когда я, будучи туристом в Великом Новгороде, попал случайно на концерт гусляров, я получил... Это для меня было такое откровение, это такой душевный такой всплеск и такой как бы шок такой позитивный, что я все бросил, работу бросил, гитару бросил и с нуля начал осваивать инструмент. Я специально для этого поступил в культпросветучилище, тогда это называлось, сейчас это училище культуры, специально туда поступил, чтобы осваивать инструмент. Хотя гусли это был не главный инструмент в этом музыкальном, культурном учебном заведении. Там мне дали, как главный инструмент дали мне баян. Я его осваивал с нуля. У нас он назывался сапог. Почему сапог? Потому что вот самовар, на самоваре сапог, и ты его так вот давишь, получается
1: гармония. И раскочегариваешь, чтобы он шагарил, конечно.
0: Гармония. Вот. А это как бы факультативный инструмент, но я все время играл в оркестре на этом инструменте, с ним на гастроли ездил, ну и постепенно из года в год поднимался уровень, я находил учителей. В то время, это 80-е годы, гусли вообще, сейчас и так люди говорят, что это эксклюзивный инструмент, хотя уже сотни гусляров. А тогда их было три таких официальных гусляра, которых никто не знал, не видел практически никогда там. Вот. Но я побывал во всех школах, это вот конец 80-х, начало 90-х. Главная школа игры, академической игры на гуслях, это Псковское музыкальное училище. Потом класс гусли в консерватории открыли. То есть ветеран войны был гусляром. Во время войны ездил с ансамблем, играл для бойцов. И вот он открыл класс гуслей, Валерий Тихов. И мой учитель Давид Лакшин, или официально Дмитрий Борисович Лакшин, который тоже ветеран войны. Они в 30-х годах в Ленинграде в самодеятельном оркестре научились играть на гуслях. Там даже фабрика Луначарского была, которая культивировала и распространяла гусли. Потому что в 30-е годы главным гусляром был при Сталине это Северский. И по радио он постоянно регулярно вещал какие-то былины, что очень важно было для того времени, потому что вот война такая уже как бы готовилась. Вот. И эти ветераны передали вот нам, мне и моим коллегам, сверстникам, мастерство этой игры, а я уже невольно передал новому поколению, новое поколение уже еще одному поколению передало. А главное, что количество гусляров и профессионалов растет. И, одним словом, на телевидении стали уже мелькать и так, и сяк. В общем, популярность такая вот. Ну, вот как бы все.
1: Прекрасно. Ну, а о том, что действительно сейчас происходит, и на каких еще вы были фестивалях, и где выступали, расскажем совсем скоро, а пока прервемся на небольшую музыкальную паузу. Радио.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором месте были Hugel, All My Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Chart был Ave, Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба. Брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси «Лидер».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
2: Эгегегегей!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Скоро в эту субботу день города Орска, и он будет действительно ярким. И, конечно же, мы вместе с вами в эфирной студии «Смотри радио» уже общаемся с теми людьми, которые сделают этот праздник действительно запоминающимся. Представитель русской общины города Орска Фомин Вячеслав с нами, который помог привести в наш город Орск гусляра всей Руси Егора Стрельникова, который является обладателем гран-при международных конкурсов этнической музыки «Мир Сибири» и лауреат множества конкурсов, фестивалей и не только. И, конечно же, сегодня мы говорим о самом инструменте, и, конечно же, уже в эфире Егор наигрывает нам эти прекрасные, я бы сказал, даже завораживающие звуки. Но, Вячеслав, хотелось бы от вас тоже узнать, вы хотели нам рассказать о создании самого инструмента, как это вообще происходит?
2: Ну, вообще, конечно, я сам не был на производстве, просто сама история, как мы познакомились с Егором, она была очень интересной, такой квест получился. Я через производителей очень с большим трудом вышел на Егора, а производитель тоже уникальные люди, которые с 14-го года, по-моему, начали, с 16-го, начали первые экземпляры выпускать гуслей. А в 2018 году у них полностью сгорел. Полностью все сгорело, а то до нуля. Вот, но человек воспрял, построил новый, запустился. И как раз вот гусли, которые сейчас в основном продаются и на них играют, это вот у этих ребят. И процесс очень трудоемкий, потому что зависит много всего. И качество дерева, и вообще как бы от рук специалистов. Вот, поэтому такой уникальный, такой древний инструмент должен издавать красивую музыку. Ну, я думаю, что сейчас Егор нам докажет, что гусли – это уникальный инструмент.
1: Действительно так. Егор, я как раз хотелось бы рассказать о тех, чтобы вы рассказали о фестивалях и моментах, где вот вы принимали участие, и как вообще сейчас проходят эти фестивали.
3: Да, еще раз здравствуйте. Фестивалей очень много было, особенно раньше, в мирное время. По много фестивалей, каждый сезон летний, и где я только не был, как в том фильме, где только меня не мотало, от тамбура до Туркестана, да? Вот. Одним словом, фестивали, можно сказать, от Западной Сибири, от... сказать, от Кенигсберга, от Калининграда до Хабаровска, до острова Сахалин. Вот везде проходили фестивали. Фестивали разного характера, то есть не чисто гусельные фестивали, а они просто были своего рода украшением или были в какой-то такая узкая тематика в общем фестивале. То есть они делились на несколько тематик, то есть, допустим, фестивали разного формата. Фестивали чисто православные, это вот такая узкая профиль, да, где искусство и музыкальное, и народные ремесла, и все такое. Или просто светские фестивали, где проходили, где показывали мастерство нашей России, показывали мастеров совершенно разных видов искусства, то есть это и кузнецы, и резчики по дереву, и ой, кого только я не видел, и столько талантов, столько вообще гениальных людей, которые вообще ничему не учились, но у нас настолько огромный фонд, генофонд наших талантов, где и шить умеют лучше всех в мире. И делать игрушки лучше всех в мире, и кузнецы лучше всего куют в мире, и колокола наши в мире лучшие, и чего только лучшего у нас в мире не было. И матрешки, которые мы переняли у других, у японцев все равно лучше в мире, колокола почему лучше в мире? Ну, что мы у голландцев взяли, переняли и сделали лучше. Мы всегда все лучше делаем, все, что не попадается нам. Какой-нибудь вид искусства. То же самое и с гуслями. Гусли, на самом деле, это слово славянское, это 15-16 век, это слово не мертвое, потому что на этом языке у нас проводится богослужение церковное. И на каждом малом повечере читается «Славьте Бога в гуслях, во псалтире» и тому подобное, вот, и во струнах. Вот, и гусли, конечно же, они имеют происхождение от первых людей. Откуда первые люди появились? Мы читаем Бытие в Библии, и там говорится о том, что вот первые люди, там, естественно, потомки Каина, они начали строить города и создавать инструменты. И они первые музыкальные инструменты создали, то есть два таких. Это гусли, в переводе на современный язык, это струны, гусла – это струна, и свирель. Ну, свирель, она как флейта. Флейта – это как бы общее название.
1: Вот, кстати, вы кроме гуслей играете еще на свирели или на что-нибудь?
3: Да я на всем играю, но все-таки гусли, я больше всего. Это...
1: Действительно.
3: Просто если бы был ансамбль, вот как-то... Вы, может быть, живую воду откроете, и там вы услышите и свирели, и все что угодно. Вот, и гусли, и свирель. Вот, а для чего создал человек, которого изгнали из рая, для чего тогда первые люди создали гусли? А для того, чтобы приблизиться к этому раю. Потому что гусли имеют такой вот звук небесный, что невольно душа ну, к небу возвышается, тянется, вот, и поэтому... У многих народов гусли есть, но они имеют разные названия, разный характер звучания. У китайцев это будзин или куцин, ну не буду ломать этот язык, потому что у них... Вот, у японцев кота, у немцев это цитра, значит, у кельтов это кельтская арфа, они, кстати, близки к гуслям, но там у них струны бывают металлические, бывают такие капроновые, вот. Потом у африканцев даже. Мне рассказали ребята, были на фестивале в Шотландии. И они слышали, как африканец из Эфиопии играл на гуслях, они лежали на коленях, и жильные струны такие. И вот он на своем языке бубнил целых два часа. Это эпос, африканский эпос.
1: И люди, рассказывал историю, действительно.
3: И люди вот так вот... Просто ни одного слова не понимая, но были настолько магнетизированы, что
1: прекрасно.
3: Вот, два часа вот держал. Вот.
1: Ну и, конечно же, сколько времени и как будет проходить концерт как раз Егора на День города. Совсем скоро, друзья, расскажем после музыкальной паузы.
0: Делай громче. Смотри радио.

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Нужна спортивная форма? В Мегарай костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодно одежду для спорта покупай.
4: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18.00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsdefisteatr.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 16 лет.
5: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Диагностика и ремонт всех видов в грузовой технике. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
8: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
9: Телефон рекламной службы.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: В преддверии Дня города Орска, который состоится в эту субботу, к нам приехал гость, который будет украшать наш праздник. И, конечно же, вместе с вами мы здесь уже наслаждаемся моментом. И, конечно же, не забываем о том, что вы, друзья, все можете посмотреть и услышать сами в нашей эфирной студии через нашу трансляцию. Заглядывайте. Егор Стрельников, российский гусляр, обладатель гран-при международного конкурса этнической музыки «Мир Сибири», лауреат множества конкурсов и фестивалей, сегодня с нами, и будет он еще с нами на дне города. Также Фомин Вячеслав, представитель русской общины города Орск, который и, собственно, организовал эту встречу. Вячеслав, от вас хочется тоже услышать пожелания для наших слушателей.
2: Да, с большим удовольствием хочу поздравить наших арчан, наших всех жителей нашего города и, соответственно, гостей нашего города, которые будут присутствовать на празднике Дня города. Пожелать всем отличного, хорошего настроения, крепкого здоровья, чтобы в каждой семье царил мир. И вкратце сказать, что на День города Егор Стрельников от русской общины будет выступать на территории русского подворья, затем на площадке ors.ru и с директором Центрального парка мы уже обсудили, возможно, еще в Центральном парке на площадке. Это где-то с 7 до 8 ориентировочно. Вот. Остальные выступления можно будет посмотреть и проконтролировать и найти на наших соцсетях. Мы все выкладываем, где, когда, во сколько будут выступления. И там как раз-таки вы узнаете, большой концерт будет, вход совершенно бесплатный, все в подарок для наших арчан, для наших жителей. Поэтому еще раз всех с наступающим Днем города, всем хорошего настроения, и я думаю, что сейчас с удовольствием послушаем нашего музыканта Егора.
1: Да, Егор, от вас тоже ждем напутствие на слово.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, с наступающим вас праздником, Днем города. Приветствую вас гусельной музыкой.

0: Егор Стрельников сегодня в эфирной студии «Смотри радио». Российский наш гусляр, обладатель многих гран-при, не только. Егор, вам огромное спасибо, что заглянули к нам в эфирную студию. Будем ждать вас на праздновании Дня города. Ну и, конечно же, вам, Вячеслав, тоже огромное спасибо. И, конечно же, вместе с вами, друзья, мы продолжим делать день ярче. Вам всего доброго. До
1: спасибо.
0: Скорой встречи.
1: Всего доброго. Всех с наступающим праздником.
2: Смотри вперед.
3: Смотри.
2: Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло Дуру 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки, 480 грамм, всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: В связи с расширением производства семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям: сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте желен.ру.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 4 сентября сразимся с хоккейным клубом «Горняк УГМК». Начало матча в 18:30. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте орск.ру. 0+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 28, вечером будет плюс 22 градуса. В Ясном плюс 28, вечером будет плюс 20. В Кувандыке и Медногорске плюс 28, вечером будет плюс 21 градус. В Оренбурге в эту минуту плюс 29, вечером будет плюс 23. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама.
7: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан. Фаворит 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В районе трассы Орск-Оренбург сгорелась сухая трава. На месте уже работают сотрудники МЧС. Площадь пожара пока неизвестна, информация уточняется. Сейчас в Оренбургской области сохраняется высокая пожарная опасность. В МЧС предупреждали о повышенном риске возгорания сухой растительности и возможном распространении огня. На стадионе «Авангард», где уже на этих выходных пройдет День города, почти закончили собирать сцену. Специалисты монтируют конструкции и подготавливают площадку к предстоящему празднованию, которое состоится 5 сентября. Напомним, 291-я годовщина города пройдет в тематике областного праздника «Орск гостеприимный». А хедлайнером вечера станет Анна Немченко. Завершением вечера станет красочный фейерверк, который раскрасит небо над городом. Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь, напомнил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Комментируя сообщение о подъеме заболеваемости гонконгским и свиным гриппом, специалист отметил, что в них нет ничего сверхъестественного, хотя и появляются новые мутации. Сейчас в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости. Никаких данных о выявлении сверхустойчивых к вакцинам вирусов нет. Далее информация о курсе валют. Доллар 87 рублей ровно, 100 тенге 18 рублей 98 копеек, юань 12 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Как?

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Продолжаем наслаждаться осенью и делать ее жаркой. Вместе с нами танцуй, веселись и наслаждайся моментом. Тем более, до вечера четверга остается всего ничего, и 3 сентября точно запомним надолго. Так что делай громче вместе с нами, наслаждайся моментом, а музыка поможет.
2: Смотри, радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизи ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга «Пищевая Саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
7: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
8: ООО «Афина». Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

крутимся вокруг себя и всего мира вместе с Джастином Тимберлейком. И, конечно же, вы вокруг себя тоже оглянитесь, посмотрите, что бы вы улучшили в происходящем, и тогда ваша жизнь тоже улучшится. Давайте в этот четверг делать ярче настроение не только себе, но и окружающим. Для этого делаем громче и наслаждаемся музыком и моментом.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Кафе «Новый Ур».

0: в будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет П. Абрамян, Сивата Карленович, Угрэн, П. 318-565-800-033-846.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: котлами в газовик.
1: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы — вкусный партнер для вашего бизнеса.

0: Ивент и подарки. Много подарков. Отпразднуй день города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия: семейная фабрика мясной гастрономии «Желен», магазин яблочной техники «Яблочный Спас», салон цифровой печати «Пиксель». Телефон рекламной службы 25 08 07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Подбиваем My Cranberry и полностью с ней соглашаемся. Не надо ничего ждать, тем более пока осень дарит нам такие прекрасные денечки. За окном в городе Орске жара плюс 28. Давайте этим моментом насладимся вместе с нами и передадим через наш портал как можно больше ваших теплых пожеланий, не только, которые точно согреют нас этим днем. Присоединяйтесь к нам, пишите и рассказывайте, как проходит ваш четверг.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов Милый дом. Колготки женские. Гламур Тиама 40 Ден. 149 рублей. Стиральный порошок Персил 3 килограмма в ассортименте. 429,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.

0: Сборочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Уралия 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 5 сентября с 14.00 до 16.00 в центре карьеры Уральской стали на проспекте Ленина, 24, пройдет праздничная программа. Гостей ждут живая музыка, фотозона, ростовые куклы, металлурги Валера и Лера с шариками и угощениями, а также информация о вакансиях. Представители Уральской стали регулярно поздравляют Орск и другие города региона с праздниками. Сегодня здесь работают около 1000 арчан, для которых организована бесплатная доставка автобусами, питание и корпоративные путевки в санатории. В Оренбурге супружеская пара осуждена за попытку сбыта наркотиков. Муж и жена приобрели крупную партию запрещенных веществ и планировали делать закладки в лесопарке «Березка», снимая процесс на телефон. Преступление было пресечено полицией. Суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима, женщину к 8,5 годам общего режима. Телефон, использовавший в преступлении, изъят. Во Вьетнаме появилось мобильное приложение для помощи туристам на русском языке. Сервис создан для правовой поддержки и защиты иностранных путешественников. Пользователи могут получить доступ к необходимой информации и юридической помощи, а также быстро связаться с властями в случае чрезвычайных происшествий, несчастных случаев, утраты документов или потери личного имущества. Далее информация о курсе валют. Доллар 87 рублей ровно, 100 тенге 18 рублей 98 копеек, юань 12 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Продолжаем двигаться по этому четвергу, и уже придвинулись мы к прекрасному вечеру 3 сентября. Вместе с нами давайте делать громче и заполнять пространство вокруг только яркими эмоциями, которыми не забудьте поделиться на портале smotri.radio. Мы же делимся с вами музыкой и делаем громче, так что двигайтесь с нами, и, конечно же, не забывайте о родных и близких.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, настал тот день, когда мы перевернули все вместе календарь, и наступил 3 сентября, и Шафутинов день сегодня отмечается в этот четверг. Также еще день винограда, день рождения бюстгальтера, праздник бальзаковского возраста, и еще, конечно же, день открытия новых дверей и день

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и главное

0: вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка Шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные, стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявление о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Каждый будний день делаем вкуснее здесь в эфире. Под вечер созваниваемся с вами, общаемся и, конечно же, узнаем много нового про наш любимый край. И, конечно же, с помощью нашего вкусного партнера хлебзавода 7 город Новотроицк делимся с вами, конечно же, вкусными боксами. Дозванивайтесь и вы, номер 27137 вам поможет. И, конечно же, мы вместе с вами также сделаем этот вечерок интереснее. Есть у нас уже дозвонившийся. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Вечер добрый.
1: Как зовут?
3: Ербулат.
1: Ербулат, убавляй громкость, рассказывай, как проходит твой четверг.
3: О, хорошо, с работы подъехал до дома.
1: О, красавчик. Ну давай, чтобы вечер стал еще приятнее, выиграем вкусный бокс. Готов?
3: Готов.
1: Итак, вопрос у нас будет следующим. Что можно было купить в Орске на сумму в 5000 рублей в 1995 году? Итак, хлеб стоил 5000 рублей, яйца или пальто?
3: Пальто.
1: К сожалению, ответ неверный. Тебе спасибо, что к нам дозвонился, и всего хорошего. А вы же, друзья, если хотите выиграть вкусный бокс, давайте дозванивайтесь к нам по номеру телефона 21137, отвечайте верно на вопрос и получайте вкусный бокс в подарок. Чтобы вместе с нами поиграть, номер заветный нужно набрать. Итак, есть звонок. Вот так бывает, что к нам дозванивается, но связь прорывается. Есть вторая линия, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как зовут?
4: Здравствуйте. Ирина.
1: Ирина, срочно громкость Ирина. Убавляй, а то и ты, и я там повторяешься, слышишь, да?
4: Все, убавляю.
1: Как твой вечерок?
4: С работы еду.
1: Замечательно, слышала вопрос?
4: Слышала.
1: Знаешь ответ или нужно повторить?
4: Повторите, пожалуйста.
1: На 5000 рублей в 1995 году можно было купить хлеб, яйца или пальто?
4: Пальто, по-моему, выпало у нас, да?
1: Это не знаю, понимаю. Даже не знаю.
4: Ну, только сейчас я про...
1: Как ты думаешь, какой верный ответ? Хлеб, яйца. Действительно так, хлеб стоил 1000 рублей, молоко 2800, а пальто там, наверное, вообще в космос улетало. Да, действительно, ответ верный, но узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете всегда в музее, а также на официальном сайте в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Там бережно хранят историю родного города. Вас еще раз поздравляю, кому будут вечерние пожелания.
4: Привет всем, кто меня услышал, привет вам, всему радио, всем радиоведущим. Всем хорошего вечера, скоро выходные.
1: Да-да-да, к ним и стремимся.
4: Хорошо, они прошли.
1: Прекрасные пожелания. На линии остаемся, расскажу, как забрать свой подарок. Мы же продолжим вечер с лучшей музыкой.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Троицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Вкусные знания.

Стоп, а какой год сегодня? Так, 2002, 2008, а может 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18.00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
6: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
7: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
8: 4 сентября сразимся с хоккейным клубом «Горняк УГМК». Начало матча в 18.30. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

вместе с вами помогаем осени быть жаркой. Здесь и сейчас ваши пожелания и приветы нам точно с этим помогут. Так что и вы рассказываете о своих грандиозных планах на предстоящий вечер 3 сентября, который мы вместе с вами также украсим музыкой. А пока читаем то, что уже прилетело. Макс, привет, отличного дня и хорошего настроения. Передаю привет любимой Светланке и хорошего всем вечера. От нас тоже большой привет. И также Петр передает привет городу Орску, за что спасибо. И тоже привет. Ваши же сообщения также ожидаем. Закидывайте к нам их, а мы слушаем Сергея Лазарева и Полину Гагарину. Смотри.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушке шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо».
4: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
4: Супер открытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: За окном в городе Орске плюс 28, вечером будет плюс 22, ночью плюс 12. Завтра днем обещают синоптики плюс 29, в Ясном сейчас плюс 27, ночью будет плюс 13, завтра плюс 29 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 27, ночью будет плюс 6, завтра днем плюс 28. В Оренбурге в эту минуту плюс 29, ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 29 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

стесняйтесь, друзья, делать громче. Вечер четверга должен быть ярким и запоминающимся. Мы вместе с вами, друзья, точно сделали весь денек таким ярким и даже жарким. Вместе с нами в эфире смотри радио и продолжай наслаждаться моментом, чтобы твой день был действительно запоминающимся. А вечер таким сделал точно Жень Куликов. Совсем скоро ворвется в твой вечерок. Я же желаю вам отличного настроения. Весь день был с вами Макс Мочалов. До скорого!

0: На Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. После публикации на Орск.ру коммунальную проблему в доме номер 3 на вокзальном шоссе удалось решить. Жители несколько лет страдали от запаха насекомых и затопленного подвала. Коммунальные службы провели восстановительные работы, установили заглушку на трубу и ждут, когда подвал просохнет, чтобы отсыпать территорию. Двое школьников открутили 16 деталей рельсового соединения на перегоне Орск-Новый город-Олимбет. Их заметил местный житель, вызвавший полицию. Мальчиков доставили в Орский линейный отдел МВД, где с ними провели беседу о безопасности на железной дороге. Родители привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Полиция рекомендовала взрослым контролировать детей вблизи путей. Владимир Путин назвал восстановление российских нефтеперерабатывающих заводов после атак со стороны Украины завершенным на 90%. Топливо-энергетический комплекс демонстрирует высокую устойчивость к внешним вызовам, а поврежденные мощности восстанавливаются опережающими темпами. Ранее в Минэнерго заявили, что ведомство совместно с нефтяными компаниями разработало комплекс мер по защите объектов критической инфраструктуры ТЭК и оперативному снабжению заводов необходимым оборудованием. Далее информация о курсе валют. Доллар 87 рублей ровно, 100 тенге 18 рублей 98 копеек, юань 12 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, я календарь переверну и снова 3 сентября. Женя Куликов здесь до 23.00. Поэтому давайте будем заряжаться хорошей музыкой и, конечно же, хорошим тембром голоса. Почему бы и нет? Привет, все жду!

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на

ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Да, друзья, 3 сентября. Это, кстати, главный хит и мем, да? А случайная дата. Игорь Николаев выбрал дату не из-за личной, как бы, истории, да? А потому что 3 сентября — фраза, которая идеально легла на музыку Игоря Крутовни. 2 сентября, не 1 сентября, да, а вот 3 сентября, вот так. Переверну, место перелесну, заменили, ну а 3 сентября 1995 году у Шафутинского родился старший внук Дмитрий, сделав эту дату личной для артиста. Вот видите как, все, давайте закроем про 3 сентября, перелеснем, перевернем, ну а дальше у нас будет «Смотри радио», хорошая музыка и отличное настроение. Здесь Женя Куликов.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
4: В связи с расширением производства семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям: сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте

царицы, где-то императрицы. А? Вот это ЧСВ, а. А давайте я буду тоже кем-нибудь. Я не знаю, кем. Ну, вождь. Вождь Евгеша, да? А как-нибудь... Ну, в общем, смотрите, классная песня. Миа Бойко, экспонат. В общем, как-то так, ну, клево. Поэтому давайте-ка мы будем дальше заказывать треки, которые вам нравятся. Ну, конечно, я поставлю то, что у нас в ротации. Вот Мичико вам...

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Кафе «Новый

0: 0818-565-800-033-846.
1: Він всюди моніторив і зайшов в яблучний спас. Технічний сервіс при морі і доступно все для нас.
2: Яблучний спас. Магазини оригінальної техніки Apple. Орск, проспект Леніна, 140. Орск, Краматорська, 35Б. Новотроїцьк, вулиця Советская, 83/1.
3: Все на льот! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 4 сентября сразимся с хоккейным клубом «Горняк УГМК». Начало матча в 18:30. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: У природы нет плохой погоды. В общем, слушайте о погоде. Тем временем в Орске плюс 27 градусов, ночью будет плюс 12, в Оренбурге сейчас 27, ночью будет 13. В Ясном сейчас 25, ночью 7, представляете? А в Кумтыке и Медногорске 25, ночью 6. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио.

0: На Урале 19 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. После публикации на Орск.ру коммунальную проблему в доме номер 3 на вокзальном шоссе удалось решить. Жители несколько лет страдали от запаха насекомых и затопленного подвала. Коммунальные службы провели восстановительные работы, установили заглушку на трубу и ждут, когда подвал просохнет, чтобы отсыпать территорию. Двое школьников открутили 16 деталей рельсового соединения на перегоне Орск-Новый город-Олимбет. Их заметил местный житель, вызвавший полицию. Мальчиков доставили в Орский линейный отдел МВД, где с ними провели беседу о безопасности на железной дороге. Родители привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Полиция рекомендовала взрослым контролировать детей вблизи путей. Владимир Путин назвал восстановление российских нефтеперерабатывающих заводов после атак со стороны Украины завершенным на 90%. Топливо-энергетический комплекс демонстрирует высокую устойчивость к внешним вызовам, а поврежденные мощности восстанавливаются опережающими темпами. Ранее в Минэнерго заявили, что ведомство совместно с нефтяными компаниями разработало комплекс мер по защите объектов критической инфраструктуры ТЭК и оперативному снабжению заводов необходимым оборудованием. Далее информация о курсе валют. Доллар 87 рублей ровно, 100 тенге 18 рублей 98 копеек, юань 12 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от City Group.
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8 35 37 33 96.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья мои хорошие, 3 сентября, вечер драйва. Сентябрь только начался, и смотрите, тепло-то как. Будем разогревать, конечно же, атмосферу вместе с хорошей музыкой на Смотри Радио.
2: Смотри.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним о результаты прошлой недели. И на третьем у нас были Алок и Калит с треком «Dive Into Me». На втором месте были Hugel, All My Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun.

0: 17.00 и воскресенье 18.00. Hit Music Chart. Тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Нужен водитель, прекрасно знающий город? 20. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47.
2: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
3: Курский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18.00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.

0: меня.
1: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: 156.ру

0: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций Royal 7. Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, гороскоп на завтра. Календарь мы перевернем, и будет 4 сентября, поэтому давайте сейчас расскажу. Готовы? Погнали!
2: Овен.
1: А завтра вам будет довольно трудно найти выход из своей энергии. Просто ее будет очень много, и утилизировать ее всю не удастся.
2: Телец.
1: Итак, завтра у вас все будет прекрасно получаться, но лишь в том случае, если вы будете спокойны, как удав.
2: Близнецы.
1: Итак, близнецы, завтра вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чему-то о вас представлению.
2: Рак.
1: Итак, раки, постарайтесь не забыть, что в командной игре самое главное — хорошо налаженное взаимодействие между игроками, а не в одиночку играть.
2: Лев.
1: Итак, постарайтесь не забыть... Завтра очень важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться. В противном случае у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.
2: Дева.
1: Итак, вы сказали уже достаточно. Ну, пора переходить к делу. В противном случае вас могут счесть болтуном.
2: Весы.
1: Итак, не говорите ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.
2: Скорпион.
1: Вы можете оказаться под наблюдением, а постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас как бы разгласить.
2: Стрелец.
1: Итак, завтра вам стоит вспомнить о существовании слова «нет». Пригодится.

0: Козерог.
1: Итак, завтра не стоит опираться на личные связи. Они могут подвести.
0: Водолей.
1: Завтра вы будете чрезмерно, знаете, чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза, возможно, меньшему количеству людей.
0: Рыбы.
1: Итак, рыбки, нынче судьба будет благосклонна к любому начинанию, в котором вы примете участие. Удачи! Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, но мы продолжаем слушать и смотреть радио.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рисовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики,

0: корректный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

знаете, вот оно вообще, знаете, какого года? Очень давнишнее. В общем, и 27 лет. Понимаете, 27 лет этой песни. Давайте вот сейчас послушаем и вспомним. Ева Польна там.

0: музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
0: vk.com/hitorsk.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 5 сентября с 14.00 до 16.00 в центре карьеры Уральской стали на проспекте Ленина, 24, пройдет праздничная программа. Гостей ждут живая музыка, фотозона, ростовые куклы, металлурги Валера и Лера с шариками и угощениями, а также информация о вакансиях. Представители Уральской стали регулярно поздравляют Орск и другие города региона с праздниками. Сегодня здесь работают около 1000 арчан, для которых организована бесплатная доставка авто с половиной годам общего режима. Телефон, использовавший в преступлении, изъят. Валют: доллар 87 рублей ровно, 100 тенге 18 рублей 98 копеек, юань 12 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ваши родители говорят, что осень — это депрессия. Ну, выключите их. Потому что наука говорит, в сентябре продолжительность светового дня сокращается на 4 минуты в сутки. А это значит, у нас есть 4 минуты, чтобы жить ярче. Мы не впадаем в спячку, как медведи. Да, мы разгоняем туман.
2: Новый трек.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма.

0: классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Если нет отщетины жития, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: представляете, в одном из магазинов электроники в России посетитель толкнул человека подобного робота, а тот, знаете, что хотел? Дать ему сдачи! Ну, не деньгами, да, прям кулаками. В ответ на толчок машина двинула, ногой в сторону обидчика. Такой, ты че, ну, восстание машину! А пользователи сети как бы тут же вспомнили вот терминатора. Похоже, мы тестируем терпение. АИ. В общем, а на самом деле это они тестируют наши, друзья. Вот видите как, уже даже роботы обижаются и сдачи дают. Вот так вот. Ну давайте жить дружно, как говорил кот Леопольд, да? Вот поэтому давайте дружно и музыкально.
1: Поймай настроение. Смотри,

0: Рома.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло «Дуру» 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло «Дуру» Clean and White 4 штуки, 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Хит, взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Раз-два, выключаем магнит. И, конечно, нет, мы включаем магнит, который будет притягивать деньги, позитив и веселье. Ну, это Женя Куликов, друзья. И, конечно, ваши сообщения здесь, на Смотри Радио. В общем, оператор связи написал: всех с 3 сентября и с началом осени, и с хорошим, теплым осенним деньком. Спасибо, спасибо, оператор связи, вам тоже всего самого классного. Из-за этого дефицита дворы хоть разгрузились от машин. Кому-то, видимо, это как его. Хорошо, что там что-то с бензином. Вот. Ну ладно, ну ладно. А вот это вот люди, которые, знаете, ну зачем вот вы вот смотрите на кого-нибудь, а вот обсуждаете кого-то. Зачем? Ну ладно, да и вообще пофигу, кто там что. Смотрите вот на меня, на себя. В общем, ау, редакция, пожалуйста, включите песню. Вот это вот, как его, и снова 3 сентября. У нас нет такой, не включим. А вот «Медузу» включим, а потом «Серебро», «Мама Лов».

0: помощью Брайана Петриста 18-565-800-033-846.
1: В связи с расширением производства семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям: сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте желен.ру.
2: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
3: 4 сентября сразимся с хоккейным клубом «Горняк УГМК». Начало матча в 18:30. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте орск.ру. 0+.
4: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
5: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
6: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
7: Категория 16+.
5: Партнер «Батутный парк Небо».
1: «Метеохит».
5: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Ну что ж, дорогие друзья, давайте про погоду расскажу. Тем временем в Орске плюс 20 градусов. Ночью будет плюс 12. В Оренбурге, друзья, плюс 21. Ночью будет плюс 10. В Ясном сейчас плюс 21. Ночью 7. На Обкомутаке Медногорске 20 градусов. Ночью 6. Информацию предоставил сайт pogoda.orsk.ru.
5: Реклама.
9: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: расслабься этим вечером. Смотри радио.
1: У меня из окна видно в

0: Мне кажется, знаете, ну вот, слушайте, я вот подумал, ну это будет грех просто, ну не поставить, ну кусочек прям припева 3 сентября, да? Ну давайте вот прямо сейчас, да? Давайте немножко, давай пошалим, как это Карлсон говорил, да? Поэтому, друзья, давайте вот, кто там заказывал у нас? Оператор связи, вот. Потом Петр заказывал, давайте. Итак, друзья, специально для вас. Ноль нужно подпевать, погнали. И...
1: Я календарь переверну, и снова 3 сентября на фото я твое.
0: Легенда!

0: Вот такая вот классика, друзья. Потому что, ну, вот 3 сентября родилась такая песня, да, Шуфутинский, легенда. Поэтому все, как бы, попели, молодцы. Ну, а мы продолжаем, друзья. Дальше музыка «Пум-пум» называется. Ну и что ж, а потом перейдем в новый час. Это Женя Куликов, погнали.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Осень официально вступила в права, друзья. Астрономы сказали, день сравнялся с ночью. А я говорю, мы сравняем счеты с грустью, друзья. Хватит ныть, включайте громкость, потому что хороший трек всегда согревает лучше. Лайта, смотри, радио, друзья. Женя Куликов здесь.
2: Смотри.

Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.

0: Ленина, 140, Урск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, давайте гороскоп расскажу на завтра, на 4 сентября. Календарь уже переворачиваем, да, как шуфутинский, и поехали.
2: Овен.
1: Завтра вам будет довольно трудно найти выход из своей, для своей энергии. Просто ее будет очень много, а утилизировать всю не удастся.
2: Телец.
1: Итак, завтра у вас все будет прекрасно получаться, но лишь в том случае, если вы будете спокойны. Вот так.
2: Близнецы.
1: Итак, завтра вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чему-то о вас представлению.
2: Рак.
1: Итак, раки, постарайтесь не забыть, что в командной игре самое главное хорошо налаженное взаимодействие между игроками, да. А попробуйте добиться чего-то подобного.
2: Лев.
1: Итак, львы, завтра очень важна будет ваша профессиональная активность. Однако постарайтесь, ну не слишком, перенапрягаться. В противном случае у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.
2: Дева.
1: Итак, девы, вы сказали уже достаточно. Ну, пора переходить к делу. В противном случае вас могут счесть болтуном.
2: Весы.
1: И это я. Не говорите завтра ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари, проиграйте.
2: Скорпион.
1: Ой, вы можете оказаться под наблюдением. Тарям-тарям-тарям. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас скомпрометировать.
2: Стрелец.
1: Пиу. А сегодня вам стоит, ой, завтра вспомнить о существовании слова «нет». Пригодится.
2: Козерог.
1: Итак, козероги, завтра не стоит опираться на личные связи, они могут подвести. Постарайтесь не оглашать свои планы. Сглазят. Тю-тю-тю.
2: Водолей.
1: Итак, водолей, завтра вы будете чрезмерно чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза, возможно,

0: достаточному количеству людей. И уж ни в коем случае не ввязывайтесь в споры.
1: Рыбы.
0: Буль-буль. Нынче судьба будет благосклонна к своему любому начинанию, в котором вы примете участие. Как сознательный гражданин, вы просто обязаны поучаствовать в максимально большом количестве мероприятий. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com. Ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Высокие цены никому не нравятся, но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться за всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Интересный факт про птиц. Птицы улетают не потому, что им холодно, друзья, а потому, что им нечего есть. У нас с вами есть музыка. Да, так что мы счастливы. Ну и, конечно, ваше сообщение у меня тоже есть. А у меня есть самый любимый, это Оксана пишет, и самый милый мальчишка на свете. Люблю его больше жизни. Вот, ой, ну поздравляю вас. И рад за вас. Очень сильно. Вечера, два таланта. Это там что-то у нас выложили про Сергея Лазарева. И это, как его, как его зовут? Полина Гагарина, да. И все, и вот тут нам ответила Марина. Говорит, ну, украшение вообще любого вечера. Ну вот, ладно, подмазалась. Ладно, как говорится, прогиб засчитан, да. Ну и, конечно, сообщение вот прилетело. Игорь Стрельников, российский гусляр, всея Руси, обладатель гран-при международного конкурса этнической музыки. Это вот как это, наверное, сам Егор Стрельников нам и написал. Наверное. Ладно, это шутка, конечно. Я сейчас тоже напишу. Евгений Куликов, обладатель гран-при вокала в 2019 году. Ну и так далее. Ладно, друзья, давайте-ка мы будем дальше смотреть радио. Maroon 5, Кристина Агилера прямо здесь на Радио Хит.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: На Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 16 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Итак, тем временем в Орске плюс 20 градусов, друзья. Да-да-да. А вот ночью будет 11. Угу. А утром 19. Ну, пока тепленькая пошла. А в Оренбурге сейчас плюс 20, ночью 12, утром 20. В Ясном сейчас плюс 18, ночью 7, утром 15. На Кундыке, Медногорске 18, ночью 6, утром плюс 14. В Дубаях плюс 37. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Хит.
1: Ну что ж, друзья мои хорошие, скорость ветра сегодня 5 метров в секунду, эдрость вашего вечернего «Я не хочу завтра на работу». Обгоняем, в новый час вступаем.
0: Радио.

0: Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором месте были Hugel, All Male Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Chart был Ave, Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем

0: сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет П. Абрамян, Севада Карленович, Угрэн, П. 318-565-800-033-846.
1: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в Милый дом. Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом. Детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца Париса Хоум в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.

0: подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Слушайте, а мне нравится эта песня, а то вот это вот «Я экспонат, я царица, я императрица», а это вот сказал, вот как нормально, «Я Горгона». Все, я Горгона, и вот тебе, пацан, конец. Ладно, друзья, дальше у нас будет хит на все времена. Старые хиты, которые классные. Давайте сейчас послушаем, что это.
1: Хит на все времена.
0: Это Кеша и ее мега-хит «ТикТок», друзья. Это самый вероятный вообще рекордный успех. Сингл «ТикТок» 9 недель возглавлял чарт Billboard Hot 100, друзья. Песня была написана очень быстро. Кеша сочинила все куплеты в 2 секунды. Погнали!

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
4: В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома «Make Sense» 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант «Кьюмен невидимый» 200 мл всего по 79,90. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья мои хорошие, давайте о погоде поговорим. Да, в Орске сейчас 16, ночью 11, утром 19. В Оренбурге 16, ночью будет 12. Ну а, конечно же, утром 20. В Ясном сейчас 16, ночью 7, утром 15. В Кундыке и Медногорске сейчас плюс 18, ночью 6, утром 14. В Дубаях 38, а информацию предоставил сайт «Погода». Орск.ру.
1: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

фэмили, многоэтажки. Ну, а я с вами, друзья, прощаюсь. Да, спатеньки надо. А как это говорится? На Дорском ночь спускается, детишкам спать пора. Спокойной ночи, девочки, спокойной ночи, мальчики. До самого утра. И не шалить там. Угу. Пока-пока.

0: Австралия. 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Как?

0: С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
1: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло от «Дуру» 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло «Дуру» Clean and White 4 штуки, 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: 56.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душек Юмен 640 мл или мужской шампунь Юмен чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Телефон рекламной службы 25.

Магнитогорске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина». Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: ритме радио.
1: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
2: На Урале час ночи. Это радио
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 300.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Hit, взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Реклама. В Милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Эмили Стайл для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Эмили Стайл 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в Милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: girls go wild.
1: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
2: Смотри радио.
1: На Урале 2 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
1: Это радио
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.